0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Мужчины ничему уже не верят и вместо интима с кем-то выбирают просто...
4: Левую или правую руку?
3: Самолюбование. И тренд называют гунингом. И себя называют гунерами. Часами смотрят. Любят себя. Иногда с единомышленниками онлайн. Это уже целые комьюнити.
5: В смысле, по Zoom это делают или что?
3: Сейчас же очень вот это вот распространено комьюнити. Общение, клубы.
4: И если так девушки... я себе книжные клубы представлял.
3: Если вот девушки идут в книжные клубы, то мужчины, у них там свои
4: знаем мы там, какие
3: по
4: страницы
3: будням,
4: вы облизываете.
3: По будням, может все это длиться по 3 часа. Выходные весь день, вы понимаете? Главные плюсы это экономия денег и времени, а также отсутствие рисков разных. Все. Вот видите,
4: Опять же, хорошо.
3: Идеально.
4: Не заболеешь.
3: Да. Здоровье, экономия, и время, и деньги.
4: Конечно.
3: Прекрасно. А девушки в книжных
4: клубах. Там листайте, что хотите.
3: Да.
4: Мы свое тут это... Просто я не очень понимаю, как это делать в компании, да еще и в онлайне.
3: А вот ты попробуй.
4: Нет, такой голландский штурвал не по мне.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Сегодня встречаемся там.
3: Опять твои загадки.
2: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо. Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Шесть.

0: пульту.
1: Реклама.
2: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою.
5: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня 8 октября, четверг на календаре, и как будто бы будет солнце.
1: Да, да, да, да, обещают хорошую погоду, да. И выходные тоже будут прекрасные. Погода сухая, не то что вчерашний вечер.
0: Что с тобой? Ты заклинило?
2: Я-то, сидя на фаянсовом друге, смотрел движение воздушных масс.
3: Ты своих воздушных масс движения смотрел или чего?
2: За своими я слежу. Это, на самом деле, сегодня вроде как обещали, что будет распогодиться, но вот что-то тучи черные ходят, и до сих пор еще даже вот возле нашего офиса дождик проходит.
0: Я только что шла, смотрела, не было, во-первых, дождя, но ветер, конечно, неприятный, но в целом на небе уже есть солнце.
2: Не, ну дождь такой, мелкие крапинки идут. Вообще, самое классное это на небо сейчас посмотреть, что вот эти просветы с чернейшими тучами.
1: Да, и такая красивая луна.
0: И будет красивый расцвет.
1: Такая романтика.
3: Да, да. Что с вами, коллеги? Вы влюбились? Что за юношеский максимализм такой? Красота, месяц, облака, прожилки.
2: А что сегодня? Уже 8-е, да?
0: 8-е, да.
2: Ужас.
3: Четверг, между прочим.
0: Скоро твой день рождения, Сашка.
2: Это ничего не скоро, потерпеть. Еще 2,5 недели, даже 3.
1: Так же дети говорят, я говорю, скоро каникулы, потерпеть.
0: Да, да, да.
2: Ну, в общем, терпим, затягиваемся, начинаем новый трудовой день вместе с вами. Катапульта тут будет, да? 11 часов утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Как правильно заходить в рабочий чат?
8: Из своей квартиры в центре.
9: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
8: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
10: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
12: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
13: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
12: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
13: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
17: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: мелодрам.
1: Это я. Доброе утро, 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сегодня четверг, день кинопремьер. Расскажу о том, какие фильмы можно будет посмотреть. Один из них, это, конечно же, «Битва моторов», где играет Иван Янковский. Играет там Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов. Каст вообще звездный. Это
2: что, там,
1: по
2: прогонки?
1: Реальным событиям.
2: Что-то автобиографическое.
1: Да-да-да. Это 1908 год. «Автолюбитель», который это Андрей Нагель. Янковский играет, и инженер Дмитрий Бондарев. Стартует разработку первого русского автомобиля «Руссобалт». Вот, и они отправляются из Питера, из Санкт-Петербурга в Монако на гонки, в общем, чтобы всем доказать, и это все, там, конечно, это красивые виды.
3: Но они могут снимали, доехать.
2: Говорят, это даже не... и сейчас как бы путешествие выглядит
1: таким,
2: прикиньте, без дорог
1: вообще.
2: Особо.
1: Вообще, и там, кстати, по этим, по серпантинам она гоняет, там вообще, видимо, там уже в горах. Ну, в общем, на самом деле снимали, оказывается, не в Монако, не в Монте-Карло, а...
4: На Ишке?
1: Нет, Сербия и Черногория.
4: Но там тоже красиво.
1: Да, такие же вот места. «Это все она». Тоже наш российский фильм. Талантливая в детстве и потерянная в 30 лет. Девушка, которая осознает, что жизнь катится на самое дно.
2: Да.
1: И, в общем-то, ей
4: идет
1: поможет
4: на курсы
1: выкарабкаться.
4: Нет,
1: выкарабкаться поможет. Может, вот внутренняя ее подруга, с кем она... Что интересно, вот эту вот внутреннюю подругу, которая помогает ей вспомнить, кто она, найти того парня, в которого она была влюблена в детстве. Кстати, не очень хорошая идея, но в этом случае хорошая, потому что играет его Никита Ефремов. Вот.
2: Да, ну, для ради такого парня,
1: да, да,
2: конечно.
1: Да. Но вот что интересно. Изначально роль вот этой вот подруги Мальвины сыграла Анастасия Ивлеева. Но, видимо, вот тогда, когда фильм еще снимали, вот это была вечеринка. Потом с помощью ИИ ее лицо заменили на лицо другой актрисы. Реплики переозвучила вообще другая актриса. Ну, в общем, настолько ее заменили...
5: Ну, в итоге яичная, да.
1: Но в итоге яичная она. То есть фигура получается. Осталась только фигура, и все. По сути, лицо заменено и голос заменен. Вот так вот. Если что, там еще играет Сулея Юсупова. Это стендапер.
5: Женского
1: девушка,
5: стендапа, да.
1: Аристарх Венес и другие. Очень страшное какое-то для меня вообще кино, непонятное. Японское «Барашек в ящике». Это как будто бы в будущем предложили родителям, которые потеряли своего ребенка, сына, предложили заменить его на робота, совершенно, у которого воспоминания. Все.
4: Ну, это «Черное настоящее зеркало» очередная адаптация.
1: Ну, да. «Черное зеркало».
2: Это же еще старющий фильм под названием «Искусственный разум».
1: Да,
2: там же один в один история. У них тоже сын лежал в коме, и они его заменили на робота-ребенка.
1: Ой, жесть какая. И еще одна жесть, но она как бы уже такая прикольная. Типа, все закончится. Это такой дорожный хоррор в духе закулисье реальности. И выхода 8. Компания друзей отправляется на автомобиле и сворачивают не туда. И дорога, у дороги нет ни конца, ни начала. Они едут, никуда не могут доехать.
4: И общем, потом приезжают в Североуральск и не могут из него уехать.
1: Там на самом деле очень, ну, микробюджет практически для фильма, но настолько понравилась
5: на
1: классная такая идея, то есть все снимается в автомобиле, все на бензин только потратили.
2: Ой, да я смотрел недавно совсем такой же роуд-хоррор, этот «Пассажир» называется. То же самое, да. Ну, там идея была поприкольнее, что там этот дух, он подсаживался просто как пассажир ко всем. Вот, знаешь, что, типа попутчик такой. Знаешь, и потом
4: интересно, по-другому
2: жрал всех.
4: Блаблакар представлял.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
9: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама.
13: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Березовский! Так рядом же! Поехали!
15: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
17: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
18: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель». 189 рублей 99 копеек. Оценить с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучше майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Осень!
8: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
7: Так из Лимпопо. Всей семьей ездим.
9: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами.
7: А на горках!
9: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
10: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный Велес. Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
13: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Краулер 182» литера «И». Ну и на посту, конечно, Санюк уже находится. Давай рассказывай, как там?
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Быстренько о том, как у нас к этому часу обстоят дела. Значит, пока просыпается раньше всех, конечно, отдаленные районы. Например, там та же Широкая речка, Академ. Ну, на Академии сейчас прямо много народу со стороны Тенистой и со стороны Чекалова продвигается по улице Краснолесья ближе к Дегенина. Авария, из-за которой, возможно, возникнут серьезные сложности со стороны кольца перед Амундсеном на объездной. Вот сейчас затруднений очень много в районе Совхозного. Жалобы постоянно идут на улицу Предельную в это время. Кстати, Амундсена тоже подстаивает перед улицей Бардина в направлении выезда с юго-запада. Также из-за ДТП уже затруднено движение в районе Восточной перед Декабристов, если ехать от парка Маяковского. И уже нагружается Новосибирская, Щербакова в районе Уктуса, Шевская. Вот еще один большой нагруз. Об этом тоже хотел сказать. От Войкова пробка до фронтовых бригад, и весь выезд с Эльмаша встал колом. Такая ситуация продолжается уже несколько дней. Тоже еще одна ситуация, которая будет напрягать людей, это улица Челюскинцев, особенно со стороны Космонавтов съезд. И когда все закончат, уже очень хотелось бы. Но вот саму привокзальную площадь будут делать долго. Так что соберитесь с духом, ребята, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104. Говорим мы об автомобилях. Автомобильные вопросы разбираем. Кто-то уже дозвонился. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр. Артем меня зовут.
2: Ой, чуть-чуть погромче, Артем.
3: Доброе утро, Александр. Угу. Артем меня зовут. Вот хотел ответить. Вчера товарищ звонил по поводу съезда, въезда с развязок в КАДе. Вот. И какое одновременное перестроение, ребята. На всех съездах с развязок стоят знаки «Уступи дорогу».
2: Да мы вчера об этом уже говорили, да, во второй встрече.
3: Вчера просто вот была авария на ЕКАД Кольцово, Кольцовском тракте, надеюсь, не из-за нашего радиослушателя. Так что будьте внимательны, пожалуйста, смотрите на знаки.
2: Ты имеешь в виду при съезде или при заезде с ЕКАДа?
3: При съезде с развязок, хоть вверх, хоть вниз, стоят везде знаки «Уступи дорогу». Тот, кто съезжает с развязки, тот уступает тому, кто заезжает на развязку.
2: Ну, мы с ним, на самом деле, на эту тему разговаривали. Я немножко уточню. Там, видишь, проблема вся в том, что на тех местах, где нет разметки в дальнейшем, то есть, понятно, да, то есть, как только ты спустился, там уже, понятно, дорогу уступать надо, там знак висит. Но когда вы уже, грубо говоря, поравнялись и едете, начинается вот этот вот хаос. Кому-то надо объехать обязательно через левый, либо через средний ряд. Это знаешь, где...
3: Нет, а при чем тут хаос? Знак действует на пересечении проезжих частей.
2: Нет, вот смотри, окей, давай я приведу пример из своей жизни. То, что я вчера человеку привел. Вот развязка Московская объездная. Еду я со стороны Денисово-Уральского. Вот я уже проехал пересечение. И дальше под развязкой начинается полный хаос. Те, кто съезжал с развязки, начинают перестраиваться. Те, кто ехал в среднем ряду, начинают вправо перестраиваться. Ты не видел там вот этой ситуации? Ну так вот об этом хаосе-то как бы разговор был. Понятно, что те, кто выламывается прямо с развязки и под знак «Уступи дорогу», не уступают. Но это не в себе люди, мягко говоря. Но просто в дальнейшем, как вот там начинается полная порнография, вот я честно скажу, разметку там надо делать либо такую, как вот на Щербакова, примыкание к объездной и подъем на Кольцовскую дорогу, либо как-то я уже по-другому регламентировать, что ли. Хоть бордюры ставь, ей-богу. Ну, просто там вот люди, которые объезжают, там еще, видишь, как бы ситуация у каждой развязки своя. Почему народ едет, допустим, в центральном ряду по улице Московской? Потому что там, если ехать в правом ряду, чтобы прям с этого примыкания начать перестраиваться, там ямище лютое, и там все подпрыгивают, как на трамплине. Сделают нормальные дороги, будет попроще, если честно. Но, опять же, это вопрос другой. Ты полностью прав. Мы этот вопрос вчера уже обсуждали с еще одним радиослушателем. Смотреть на знаки, на разметку. Вот и все. А в остальном, как бы уже, я еще раз говорю, в некоторых случаях надо просто педаль тормоза прижать, и тогда все само собой разрешится.
3: Да, согласен. Всем спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачного дня. Следующий звонок примем 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Доброе утро.
4: Александр, доброе утро.
2: Да.
4: Настя.
2: Слушаю, Настя.
4: Крик души, Калиновский мост.
2: Что с ним? А, этот спуск вниз ты имеешь в виду?
4: То, что сейчас стали делать, развязку под мостом, рыть начали в конце июля. То есть, если раньше я добиралась с работы домой за 15-20 минут, то сейчас это полтора часа.
2: А ты откуда едешь и куда? Это через старый сибирский тракт едешь?
4: По сибирскому тракту еду от Луначарского прямо. Мне нужно в сторону птицфабрики.
2: Понятно.
4: Вот. И об чем думают наши городские власти, непонятно. То есть все лето дорога была пустая, а детей не нужно было возить в школу, ничего не делали. Ближе к учебному году все перекрыли.
2: Ну, там вот просто... это не единственное место, которое вызывает вопросы. Ну, ладно, окей. Как идет там график строительства развязки? Я, честно, не вдавался в подробности. Может, они только к этому времени вышли на такие вот рубежи, когда придется делать Старый Сибирский тракт. И не знаю, сколько делать будут. Тоже не вдавался в подробности. Как бы я думаю, что тут не совсем городские власти. Причем тут, как бы, наверное, должен быть определенный расчет с точки зрения подрядчика, который это все строит. Ну, то есть, если ты знаешь, что через этот участок в школе период, поедет больше народу. Ну, старайся как-то так денежные средства, чтобы выделялись, либо распределялись таким образом, чтобы ты на этот рубеж вышел где-нибудь в июле, чтобы за август, сентябрь хотя бы успеть сделать. Не знаю, как там дальше будет происходить, могу навести справки, но твои чаяния и страдания мне знакомы, потому что я через это проходил, когда строили развязку, о которой мы только что говорили, это Московская объездная. Я там стоял 1.5 года. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону по 1.5 часа через один перекресток проехать. Потому что перекрывали то одно, то другое. Сейчас, ну да, вопросов нет. 5 минут, и ты в другом конце города. Что делать, я тебе скажу. Вот вопросики возникают, почему это все к осени подбегает. И вот в тот самый период, когда начинается основной трафик. Можно же было за все лето это все делать. И, да, тот же, да, да. И вот тот же островок возле вокзала, будь он неладен. И другие участки, которые почему-то начали под осень делать, когда погоды уже нет или еще чего-нибудь. Это вопрос, опять же, который требует дополнительного вникания. Нам с вами не нравится, как это работает, если начать разбираться, мы с вами голову свернем вообще. Поэтому, да, там есть же определенные тендерные вещи, еще какие-то штуки, там очень много нюансов, которые наслаиваются, и из-за этого вот все переносится по срокам или там приходит тогда, когда приходят деньги.
4: Ну и хотелось бы обратиться к водителям, которые, выворачивая с Куйбышева из-под моста, потом пытаются повернуть налево. В нарушение всех правил стоят знаки только движение, только прямо. Ага. Ну и из-за этого создается огромнейшая пробка. Люди из Сибирского тракта, которые не могут проехать.
2: Просто я согласен с тобой.
4: Выворачивают двумя рядами с Куйбышева налево, на Сибирский тракт пытаются выехать.
2: О, это у нас таких ушлых водителей очень много. Я не знаю, там либо патруль надо поставить, но можно план по штрафам сделать очень быстро. Неплохой, ну, такой прям будет прирост.
4: На самом деле при мне несколько раз приезжали машины ДПС, и никто не остановился, и, грубо говоря, то есть прям при них это все происходит.
2: Понятно. У меня еще одна ситуация, тоже уж как бы вдогонку в конце нашей рубрики скажу. Ситуация с некоторыми перекрестками, подъезжая к которым люди по крайнему левому ряду, объезжая всю пробку под знак, который там, ну, там, типа, поворот только налево, лезут прям в наглую, просто подрезают вас. Друзья, вот правда, я обращаюсь ко всем автомобилистам, кто тошнит в правом ряду. Но вам себя не жаль, вы себя не уважаете, правда? Ну, то есть этот ухарь, он специально ломится туда, прям до самого светофора, чтобы тебя, такого дурака, объехать. Ну, а ты его пускаешь. Ну, то есть твоя задача просто ехать в потоке. Не пустят его раз, два, три. Сзади его подопрут те, кто действительно будет поворачивать. Усигналятся прям все. Пожалуйста, двигайтесь в потоке. Не провороньте вот эти там, грубо говоря, 3-4 метра, в которые они влезают. И все. И они не будут. Потому что вы им медвежью услугу оказываете. Правда. Они будут так поступать всегда. Их раз, два пускают. И начинается. Спасибо тебе большое за звонок. Мы тебя благодарим. Надеюсь, нервы успокоили. Спасибо вам, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
3: Акция до конца октября этого года.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru.
10: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
12: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
13: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
14: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
15: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
14: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
16: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
18: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
19: Не оферта, предложение ограничено.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа. Начинается самая ранняя утренняя игра. И мы ждем вашего звонка по номеру 237-104. Вы можете дозвониться. Мы вам 4 подсказки, минуту на то, чтобы вы задали вопросы и выиграли приз.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что, кто на связи? Алло. Доброе утро. Алло, алло.
2: Алло.
3: Ну, говорите с нами, здрасте. Понятно. Нет, давай следующий звонок. 237-104, друзья, если дозвонились, будьте на связи с нами. Алло.
2: Привет.
4: Привет.
3: Здрасте. Привет, да. Здрасте. Как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Леш, спешишь на работу, кем работаешь?
4: Таксистом.
3: А ты по какому? Ты бизнес или как?
4: Нет, эконом.
3: Эконом.
2: А что за машина в экономе?
4: А ИННН какой у меня?
2: Чего?
3: Машина какая? Машина какая?
2: Конечно, в экономе.
5: Нет, просто нам марка интересна.
4: Рено.
2: А, Рено. Ну,
5: нормально.
3: А ты когда-нибудь хотел стать водителем в костюме? В бизнес-пилоте?
2: Нет.
3: Ну, зря.
2: Тебе нравятся такие с простыми
4: людьми? Двери открывать не люблю.
2: А, двери открывать.
3: Ишь, ты зонтики, вот это вот все, вот это понятно все с тобой. Значит, смотри, мы для тебя просто приготовили подсказку. Потом дадим минуту, каждый вот по подсказке, потом минута на задавание вопросов. Надо догадаться, какой предмет у нас на уме. Если догадаешься, возможно, будешь с костюмом.
5: Лично я, давайте, первая подсказка от меня. Лично я стараюсь эту штуку не использовать, потому что постоянно теряю.
6: Да? Вообще?
5: Да. Маша растерявшая.
6: Интересно. А я однажды наглоталась этой штуки.
2: Ой.
3: Да?
2: Но, скажем сразу, это несъедобная вещь.
6: Это вещь несъедобная, я любила у бабушки перебирать.
2: Вообще, с помощью этого предмета можно разрабатывать мелкую моторику.
6: Да, да.
3: Но у меня целый склад. Вот покупаешь что-то новое, и с этим всегда идет дополнительная вот эта штука.
2: Одна штучка.
6: Ты думаешь, я сохраню, а потом все выбрасываю.
3: Да, а потом это прям целое в ящике лежит, целая горсть.
2: Итак, время пошло, задавай вопросы.
4: А может, пуговица?
6: Да, конечно.
3: Да, молодец, абсолютно правильно. Да, ну вот. Ты все ближе к костюму, дорогой.
6: Слушайте, на самом деле, вот вчера я там была, да там не только костюмы, там ботинки есть, там джинсы есть, там и рубашки, все, что
2: захочется. Там даже футболки, кстати,
6: конечно, и даже пальто.
3: Ты такой на Логане, курточки. Пальто.
6: Да. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Доброе утро. Извиняюсь. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Сортировку и вокзал свяжут трамваем в Екатеринбурге. Звучит как угроза, да?
1: Прикольно.
2: Да, прикольно. До 2045 года, правда, это произойдет. Хотят обновить транспортную сеть сортировки и района вокзала. Трамвайные
1: пути. Через 20 лет, да?
2: Ну, поменьше, может быть. Планируют проложить трамвайные пути по улицам Героев России и Черепаново. Кроме того, реконструируют там дороги, добавят велодорожки. А Готвальда продлят до завокзального района, а через железнодорожные пути построят эстакаду.
0: Что?
1: Я просто сейчас вот большинство улиц, которые Серега перечислил, там... Расширять придется столько лет.
0: Так что... тебе же сказали, ну, до какого года?
1: Не, ну 2045-го. Погоди, так там такая густая застройка в некоторых участках. Да,
0: что... 20 лет будут это делать, так что нормально.
1: Там еще мосты есть такие, которые бы переместить бы.
3: Давайте дальше.
2: Давайте о грустном не будем.
1: Есть что про фуникулер, Суктус?
2: Пока ничего про фуникулер нету.
1: Тоже говорили же 5 лет назад, что вы хотели.
2: Забыли про него благополучно. 140 тысяч рублей готовы платить швеям в России из-за острого дефицита кадров.
0: Кому? Швеям.
2: Да.
0: Швеям, наверное.
1: Ну, тем, кто шьет, да.
2: Тут их называют шьюхи, если честно. А сейчас в стране открыто около 2000 вакансий, а работодатели все активнее конкурируют за специалистов, потому что не хватает.
1: С руками в швейном производстве реально проблема. Это прям факт.
0: Конструкторы, швеи, это вообще, да.
1: На вес золота, хорошие руки и голова.
0: Сразу.
1: Тут, ну, а после этого мы жалуемся, что у нас нет своих брендов, своей одежды,
0: да,
1: и так далее.
0: Да есть у нас
1: есть
0: все.
1: Только, да, это дорогой труд.
0: Так
1: достаточно
0: вот поэтому
1: дорогой.
0: И готовы платить столько.
2: Ну и следующая новость, мне кажется, это лучшая реклама Узбекистана, которая только может быть. Тут же мистер Бист приедет в Узбекистан, чего? Бесплатно встретится с фанатами. Мероприятие пройдет в Ташкенте уже завтра, 9 октября. Я проверил, это не фейк. Для участия нужно быть старше 18 лет и оставить заявку на специальном сайте, там что-то культура развития Узбекистана, а билеты случайным образом разыграет среди участников.
1: Ну, мне кажется, он кому-то 18. Едет за какие-то деньги, то есть там кто-то, скорее всего,
0: и
1: спонсирует.
0: Еще
1: это, да, да.
2: Да, да.
1: Это какая-то акция купленная.
2: Ну, скорее всего, да. Было подобное мероприятие, по-моему, в этом же году, зимой в ОАЭ. Он тоже приезжал, встречался с фанатами в Дубае, но вот, видимо, открыл для себя новую локацию.
0: А у него есть какой-то гастрольный график вообще?
2: Нет, мне
1: кажется, он
2: за денежки. Да-да-да.
1: Они там сначала Бист приезжает, потом Вест.
0: Нет, слушайте, но у него большинство фанатов 18+. Почему там только...
3: Почему? Мне тоже он нравится.
0: Ну, а вот дети твои туда не смогут пройти, видишь?
2: Оставляй заявку, съездишь, потом детям покажешь. И шоколадки привезешь. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Осень. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
1: Ну, что, сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Вроде как на Урал возвращается бабское лето. Правда, оно такое, ну, рыдающее. Плюс 10 обещают в Каменске и без осадков существенных. С дождем обещают на севере области, в Североуральске и Вывделе. Плюс 8, плюс 9. Временами сильные осадки, готовьтесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и небольшой дождик. Температура воздуха днем плюс 8-10.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
14: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
15: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 6 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. 8 октября, четверг, на календаре плюс 6 за окном.
1: Всем доброго утра, желает Катапульта на радиопилот. Здрасте, друзья. Да, просыпайтесь. Самое главное, это настрой на работу. Вот без настроя же никуда вообще.
2: Поэтому, а как правильно настроиться?
1: Да, самое главное сделать? С нами проводить вот... Ой, у меня тут запись на прием к врачу от госуслуг упала. Зачем-то?
3: Психотерапевт, я
4: надеюсь. А к какому врачу?
3: Мы завтра к косметологу поедем. Вот, допустим, бы хотелось бы посетить. Уже завтра с 7 до 11 Катапульта будет в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. К этому доктору запишитесь.
1: Да, мы будем и видеотрансляцию вести, и сами приходите. В общем, у нас даже и в онлайне возможны консультации. Посмотрим, что с нами со всеми сотворят. К концу эфира мы себя, видимо, не узнаем.
0: Партнер проекта «Центр эстетического восстановления доктора Бузова» ООО «Сделано с любовью».
3: Вот так вот глаза надел, лисий глаз.
2: Я бы к ним Меган Фокс отправил, у которой сомнительные фотографии, и непонятно, что с ней стало.
1: Слушай, совсем недавно хайповало устройство, которое блокирует, значит...
2: Пояс верности.
1: Да? Умный, да. Угу. Которое блокирует, значит, определенные области и гениталии для того, чтобы можно было спокойно оставить, например, жену или мужа и уехать в командировку или куда-то еще. Кошмарно. Ты что, в сети прям...
3: Что значит блокирует? То есть,
1: ну, то есть ты
3: не можешь снять?
1: Ты управляешь с телефона, снять его нельзя. С телефона он разблокируется и там через всякие приложухи. И вот, тут, короче, ребята хакнули и нашли в этом умном поясе критическую уязвимость. Могут намертво заблокировать вообще.
3: Кошмар.
1: То есть вообще не откроешь никогда.
3: Просто.
2: Это новая часть пила, мне кажется.
0: Как
2: знаешь.
0: В туалет ходить?
3: А может что-нибудь попозитивнее?
1: Нет, там можно. Просто тут фишка немножко в другом. То есть он сам по себе выглядит, на самом деле, как держатель для сотового телефона. Просто, или как мышеловка. Ты не видела ни разу, что ты что? Да, в соцсетях очень много обсуждают его. Вот, на, смотри. Видишь?
3: Уф.
1: Короче, работает это все через Bluepoop. По приложению, через него, собственно, хакеры могут лишить доступа к собственному органу даже владельца. Вот. Mm-hmm. Но это по обоюдному согласию пар. Я тоже посмотрел целый гайд на эту тему.
0: Я бы хотела посмотреть на эти пары.
1: Вообще, если честно, да, вопросики есть, вообще. Но есть люди с разными, знаешь, уровнями отношений. Есть те, кто действительно как бы...
0: Со
1: вот
0: странными
1: это,
0: уровнями отношений.
1: Эта штука реально взлетела в продажах в первые 3 месяца.
0: Мне кажется, ради прикола, нет? Взлетела в продаже.
2: Ну,
0: а
2: очень
0: давай,
1: блин, он
0: поржем.
1: Не дешевый ради прикола так-то вот покупать. Ну, там что, долларов 200.
0: Ну что, богатые люди развлекаются как могут.
2: Еще кредит, наверное, берут на него или сплетуют.
1: Просто мне интересно, сколько сейчас народу ходит и вот так вот, типа, жмется
3: на свадьбу подарить вот такую штуку.
2: Кстати, неплохо. Хорошая альтернатива сервизу, я считаю. Я, кстати, посмотрел.
1: Для хранения сервиза тебе.
2: Можно в нем справлять нужду. Рекомендую специалисты делать это сидя. И, как я понял, можно даже принимать душ в этой штуке, она не сломается, не испортится.
1: Ну, то есть, если заблокировали, ничего страшного.
2: Можно с ней жить, да.
1: А самое главное, опасно же такую штуку вообще снимать самому. Ее же надо со специалистами только, представляете?
3: Подожди, за что она цепляется? На чем она держится?
1: На тело. За
2: застегивается.
1: Да, застегивается. Да? Прям не снимешь ее, не спорь.
3: Да,
1: да.
2: Там какой-то либо замочек.
1: В 21 веке живем, вы понимаете? А все равно вот такие штуки.
3: Что ты молчишь? Я вообще не знаю, про что вы говорите. Я не хочу даже представлять.
1: Ты же понимаешь, что если это не накладной
3: воротник. Завелись, я не знаю, как будто уже все.
0: А что ты как стилист могла бы оценить?
3: Да, какой стилист?
2: Да, с чем его носить, с какими тренчами?
1: Да, лоферы к нему подойдут или нет? Сейчас будем
3: принимать.
1: Кто?
3: Преппи, да, стиль?
1: Преппи, что? Сейчас будем принимать звонки. 237-104 наш номер телефона. Впереди игра «Верю, не верю». Женщин и мужчин ждем прямо сейчас.
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Как правильно заходить в рабочий чат? своей квартиры в центре.
9: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
8: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
10: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
12: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: Не оферта. Предложение ограничено.

0: Звони.
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Финагрупп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финагрупп.ру.
2: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
4: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
10: Катапульта.
11: Дорогие дамы, ждем вашего звонка прямо сейчас. 237-104. Звоните скорее.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:14 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Верю, не верю». Спонсор конкурса будь здорова, Кит Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Дима, работник такси. Димон, привет. Дима.
2: Дима. Ну вот.
3: Так, ребят.
2: Теперь у нас нет никого.
3: Да, мы тут все искали девчонку, так и не позвонила. Знаешь, одни мужики звонят. То ли вы себя чувствуете женщиной, то ли
2: что? Ну давайте тогда заново и мальчика, и девочку.
3: 237-104, кто на связи? Алло.
4: Да, это Дима.
2: Дима,
3: с возвращением, Дима. Что случилось-то? Где ты едешь?
4: Привет, рад вас слышать, ребят.
2: Ты где едешь?
4: Стою на Ильмашер тут в пробке.
3: А, это вот на Шевской-то, то что, да?
4: Да, да.
3: Понятно. Сейчас против тебя найдем кого принять. Есть кто-то из женщин у нас? Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А вас как зовут?
5: Меня зовут Регина.
3: Вы кем работаете, Регина?
5: Я стилист.
2: Стилист?
5: Да, стилист.
2: Ой, как интересно.
3: У нас тут сейчас есть свой стилист.
6: Сейчас битва будет. Да.
3: Битва стилиста. Битва стилиста.
2: Битва. Подожди, ну где ты работаешь?
7: Да, где? В полях? Ну, в смысле?
5: Я мама двоих детей, поэтому стилист. Вот я занимаюсь, когда у меня есть время, беру клиентов, разбираю гардеробы, помогаю собрать чемодан. Ну, в общем, вот такое.
2: Чемодан.
3: Слушай, вот, вот честно, давай так, положа руку на сердце.
7: Зарабатываешь? Положа руку на сердце.
3: На трусики с бусиками? Да ты просто их из чужого чемодана достаешь. Значит, так.
7: Да,
3: конечно.
7: Они просто все знают про эту деятельность.
3: Нет, я, может быть, я покажусь вам кощунственным и грубым, но я считаю, что взрослые, тем более женщина, которая не может собрать себе чемодан.
7: Да просто некогда. Ну что ж,
2: деловые женщины.
7: Деловые женщины.
3: Ребят, ну вы меня хоть убейте, но я тоже деловой.
2: Ну ты не женщина, все, не бухти.
3: Значит, вот я по этому поводу имею свое мнение. Оставлю вас без работы.
2: Хорошо.
7: Мы тебе и не предлагаем.
3: Значит так, у нас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И вот кто из вас три ответа правильных наберет, тот приз получит. Регина, у тебя там на громкой связи громко работает радио.
2: Сделай потише, да, а то не очень приятно
3: слышать. Да, либо остановись, переключись на обычную связь, чтобы лучше нас слышать. Как в той сказке.
2: Итак, поехали.
5: Хорошо.
2: Все.
3: Итак, мы утверждаем, что буквы АА на батарейках – это аббревиатура Active Accumulator. Веришь в это, Дима?
4: Мне кажется, да.
3: А ты как считаешь, Регина?
5: Я тоже верю.
3: Дальше.
7: Мы утверждаем, что фичерфон – это микрофон-гарнитура. Так вот иногда на конференциях там говорят.
3: Дима, ты как, веришь?
4: Фьючерфон?
3: Не фьючер, а фичер.
4: Фичерфон?
3: Фичерфон, да. Это микрофон гарнитурный такой, знаешь, как вот...
7: Это мы утверждаем, возможно, нет. Ты-то как думаешь?
4: Нет, мне кажется, нет.
3: А ты как считаешь, Регина?
5: Я скажу нет.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «бирка» в переводе с венгерского – это медаль.
3: Бирка.
4: Да.
3: Дима уверен, что да, а ты, Регина?
5: Я не знаю, но пусть будет да.
2: Ладно.
3: А теперь давайте разбираться.
7: Ответили.
3: Значит, ребята, дорогие, АА, обозначение на батарейках, это тип размера.
2: Если ААА, да, там тогда что, актив аккумулятор?
3: Да, нет там актив аккумулятор, нет, это просто тип размера такой, АА.
2: Все, да.
7: А фичерфон – это мобильный телефон такого низкого ценового сегмента. Ну, он ниже, чем смартфон, и с меньшим набором функций. Такой бабушка-фон, я не знаю, как это сейчас
3: называть. Ну, это в основном
7: называть.
3: Для корпоративных связей, типа,
7: да,
3: чтобы на связи просто позвонить.
7: Ну, да. но и не рация, ну, что-то между такое.
2: Угу. Да, это фичерфоны, да, такие. А бирка в переводе с венгерского – это овца.
3: Ба-бам! Никакая странно, это конечно, не медаль.
2: Бирка.
3: Ну, ничего страшного, ребятки. Мы желаем вам хорошего дня, хорошей работы. И надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
8: Катапульта!
9: На радиопилот.
10: Информация на правах рекламы.
11: Ой!
1: осень!
6: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
8: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
9: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
1: а на горках!
9: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Это я.
2: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». У нас сейчас за эфиром, мы стали обсуждать уже новость, уже чуть не переругались. В общем, ну, не знаю, чем закончится этот эфир. Выяснилось, что женщины прячут денежки от партнера ради своей финансовой подушечки. А мужчины, чтобы тайно покупать дорогие хотелки. Если девушка не работает или получает прям меньше, такой резерв, кубышечка-подушечка, становится способом, ну, как-то обезопасить себя, ну, чтобы там произойдет в отношениях. А у нее денежки-то есть.
0: А у нее 2000 есть. Да, вот,
3: притом эти 2000, как правило, не ее.
2: 2000. Вот, кстати, тут налоговая-то взялась. 8 миллионов людей нашли, кто не работает, а денежки-то тратит.
4: Квартирки сдает.
3: Да, да, мне понравилась формулировка. На помощь близких живут.
2: А, да. Зарплата жены. Например.
3: Не,
2: да?
3: Ну, тут, блин, так, тоже ну, говорить
2: подожди,
3: так сложно.
2: Про кубышечку.
3: Давай
2: да,
3: про кубышечку. Ну.
2: Кубышка дает ощущение устойчивости и хоть какого-то контроля. Проблема часто не в недоверии. У мужчин этот механизм включается из-за финансовых конфликтов. Например, он хочет купить видеокарту за 70 тысяч, а жена ему говорит, это бессмысленная покупка.
0: Я не согласна.
3: Слушай, ну мы вот как раз за эфиром-то и обсуждали, что куча народу покупает там, допустим, мужики себе мотоцикл и не рассказывают по полгода, уже по факту уже выезжая в сезон.
0: Попал,
3: да,
0: знаешь,
3: да, да,
0: как
3: ты, ой, у меня там мотоцикл. Угу. Они его прячут где-нибудь там в гараже, в парковке,
2: ходят
3: еще
2: к нему,
3: где-то.
2: Да, по выходным ходят его натирают.
3: Нему, ходят и на нем катаются гады такие.
2: Просто Саша, мол, сказал, вот я тоже хотел мотоцикл, а меня
3: нет, я дома заикнулся о том, что мне предложили рекламный контракт с мотоциклом.
2: Да.
3: Чтобы я катался, а мне послали так
2: тебя...
3: далеко, я до сих пор возвращаюсь.
2: Ты пешочком все ходишь.
3: Вот, нет, на велике сказали, вот ты, для оздоровления.
2: Да, но тебя, видишь, берегут просто, чтобы ты не попал...
3: Чтобы в кубышечку складывать. Я знаю, для чего меня берегут.
2: Да, конечно.
3: Как и вас, мужики.
2: Ты нам еще пригодишься всем. Также с резким ростом дохода у человека появляются личные цели, новые хобби, вот как раз про мотоцикл в том числе, инвестиции, желательно самостоятельно решать.
3: Вторая кубышечка.
2: Да. А с низкой зарплатой вообще проще сохранять тот самый рай в шалаше. Ну, то есть, я тебя не поняла вообще, в итоге что, вообще не зарабатывать лучше, ничего не откладывать, или что вообще?
0: Что делать?
4: Просить, он дает, а ты откладываешь.
3: Оба голые боссы, зато без претензий.
4: А потом, когда он попросит, ты раз ему и в долг с процентами.
3: Из заначки.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки.

0: В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. Дегенин. Все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Тарифная регуляция на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале «Федерация» продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал «Федерация» у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, 8:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И, Санька, что там помимо солнца?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, солнце хоть и где-то засверкало, что называется, но вот... В некоторых ситуациях маячит беспроглядность. Жалобы от наших автомобилистов набирают обороты на разные участки, в том числе и отдаленные. На ЕКАТ, например, уже несколько дней подряд жалобы идут по поводу того, что на Пермском тракте ремонт. Из-за этого со стороны Чусовского стоять приходится долго. Вот если в том же направлении смотреть, то, например, на Широкой речке сейчас характер пробок изменился. Перед объездной постоять придется на Светлореченской, а вот в сторону Мичуринского на Суходольской. Затруднения в движении на Академию продолжаются. Тут у нас Дегенина и Краснолесье, также Амунция, Краснолесье, Ванцовского. В районе Кольца, а также дальше по Серафиму и Дерябиной практически от Бардина придется стоять до Шаумяна. Затруднения из-за аварии продолжаются на объездной перед Амунцией со стороны Кольца. Московская через весь юго-запад до Щерса. Район Уктуса с проблемами опять выезд со стороны Рощинской, дальше ближе к самолетной попроще. Под Калиной старый сибирский тракт. Об этом тоже говорилось уже сегодня, о том, что там ведутся работы, и там много народу страдает, выехать тяжело. Затруднения на Малышево от Комсомольской до Восточной, затруднения в движении в районе Восточной, Первомайской, Восточной, Малышево, там еще ДТП, сложности на Ленина в районе Восточной, тоже, кстати, в оба направления. И отдельная тема, это чего у нас? Космонавтов в направлении Турбин, если ехать в сторону Уралмаша, первый километр немного подстаивает. Улица Машиностроителей от площади до метро. И отдельно еще рассказать про улицу Шевскую. Опять от Красных Командиров. На выезд с Эльмаша пробка до Шевской фронтовых бригад. Выезды через Донбасскую и Машиностроителей тоже не очень простые. Там у нас перед автомагистральной пробка, потом перед Бебеля-Таватуйской, потом еще перед Готвальда. В центр народ рвется по Ленина. Вот есть затруднения, например, по Шевченко, сложности на Карла Либкнехта и на Ленина со стороны Московской до площади. Обязательно выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104 мы говорим об автомобилях. Кто у нас на связи? Доброе утро. Алло. Ну, разговаривайте со мной. Алло, да.
3: Да, извини, на громкой связи был. Ага. Слушай, поговорить хочу про фуроводов. Просто сегодня ехал в шоке от того, что происходит. Ага. В край просто оборзели. По населенным пунктам едут, на пешеходниках вообще никого не пропускают. Угу. Еду впереди, видимость 500 метров, реально видно очень хорошо. Стоит две женщины с детьми, переходят дорогу на автобус школьный. Пролетают, вообще даже не притормаживают. Следующее село заезжаю, уже по другой дороге. Такой же фуровод, то же самое, женщина стоит, видимость идеальная. Нет, летит вообще по барабану. И 90% 45-й регион. Ребята, вы в Кургане там совсем, что ли, дурные?
2: Отображайте, что происходит. Слушай, можно такие вещи снимать? Если есть видеорегистратор... Можно в полицию об этом сообщать, чего нет?
3: Понимаешь, я вижу только, могу снять только задний номер. А задний номер — это прицеп, это не грузовик.
2: А, вон что.
3: И, соответственно, как я, что я сделаю? Он прицеп сегодня скинул, завтра другой поставил, все. Ты уже знать не знаешь.
2: Согласен, да. Ну, я обращаюсь вообще к водителям. Всегда водители-дальнобойщики считались, ну, по крайней мере, когда я начинал. Да, они считались элитой. На дороге.
3: Потому что садили людей, просто так за грузовик не садили любого водителя. Он проходил специальную подготовку. Он получал корочки определенные, что он действительно профессионал. И за ним следили. Медосмотр, техосмотр и все остальное прочее. То есть реально были люди-профессионалы. Сейчас садят непонятно вообще кого. Просто категорию получилось.
2: Ну там, да, там кризис в профессии есть определенный. Я тут с тобой согласен. Я разговаривал просто с ребятами, у кого транспортная компания. Они говорят, реально, иногда самому приходится за руль садиться, потому что водителей нет. Но, опять же, обращаюсь к тем, кто за рулем. Вы, это ладно, дальнобойщики, они регион от региона реально отличаются. Но у меня вообще к водителям крупногабаритного транспорта много вопросов, потому что я иногда такие ситуации вижу, когда, например, там по объездной свыше сотки летит четырехосный самосвал, он весит просто фиговую тучу тонн, он не остановится в дождь вообще. Он снесет все на своем пути. Куда ты так спешишь? Кого ты хочешь отправить на тот свет? Ты че? Ну, сбавь обороты. Куда? Мы-то на легковушках-то тут как бы боимся тебя, как огня. А ты еще несешься, как не в себя. Мусоровозы что творят? С утра рано. Я выезжаю на работу там 6 с копейками. Ты бы видел, какие гонки на мусоровозах люди устраивают. Это что? Что вы делаете? Остановитесь, хочется сказать. Правда. Не дай бог кто-то вот в такую темень еще шагнет под вас. Это же ужас. Травма будет вам на всю жизнь вообще. Волчий билет. Человека угробите. Ну, просто головой надо думать. Я понимаю, деньги, да, там, скорость заказов. Все вот это вот резко выросло. И из-за этого такая нервотрепка началась. Не пойми, кто там за руль садится. Еще что-то. Но все же. Есть определенные правила. Давайте их придерживаться. Спасибо тебе большое за то, что напомнил об этом. Вот. А для тех, кто пешеходов не пропускает, отдельный котел предусмотрен. Кто на связи? Алло. Алло.
4: Да, здравствуйте, Александр.
2: Да, вы в эфире.
4: Да вот предыдущему оратору хотелось бы сказать вот по поводу фур. Угу. Есть такая Валберис и Озон. У них постоянно графики, у них постоянно... Очень суженная доставка, и поэтому приходится лететь как сумасшедший. А люди выходят на тротуар, и ни светоотражающих жилетов, ничего нет, особенно в темное время суток. И поэтому фура не всегда может остановиться сразу, прямо моментально.
2: Да это понятно. Ну, просто видимость уже мы обсуждали, что там видимость была больше 500 метров, поэтому там все нормально.
4: 500 метров для фуры, сами понимаете, которая идет там 50-60 тонн, за 500 метров ему не остановиться.
2: Ну, со скоростью в населенном пункте нормально можно остановиться.
4: В населенном пункте, как правило, даже если ехать 50, все равно за 500 метров фуру не остановить. А у нас в населенных пунктах делают дорогу прямо, вот пешеходный переход прямо на дороге. И люди, получается, из автобуса сразу на пешеходном переходе оказываются. И то есть такие моменты тоже бывают незаметно.
2: Я согласен, да, бывают ситуации, но очень часто распространены подобные нарушения. Я говорю не только про водителей фур, вообще про многих. Люди не отдают себе отчет, что... Вот я тоже, я много раз говорил об этом, и в эфире еще раз повторюсь. Вот я иногда, хочется, конечно, чтобы пешеходы побыстрее шевелились, но я себя ограничиваю, останавливаю и думаю, почему вот мои, там, минута, которую я добавлю, там, допустим, приеду побыстрее, важнее, чем его здоровье, жизнь и так далее. Я уж лучше постою.
4: А все потому, что графики ставят в Валберес и Озону, заставляют гнать, как сумасшедших. Человек по 30 часов может вообще не закрывать глаз, потому что ему нужно успеть график, потому что кто-то заказал себе трусики сегодня.
2: Понятно. Спасибо тебе большое за разъяснение. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104, он у нас будет заключительным. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы тут и машины конкретные обсуждаем, так что, пожалуйста, не стесняйтесь, дозванивайтесь уже сейчас. Кто на связи? Доброе утро. Алло. Алло.
5: Алло, Александр.
2: Чуть-чуть потише приемник, да.
5: К водителям хочу обратиться, чтобы вспомнили пункт 14, проезд в перекрестках по улице Сахарова, Чкалова, перекресток. Ага. Те, кто начинает движение на зеленый в сторону Патры по Сахарова, ага, не пропускают никогда тех, кто заканчивает делая левый поворот в ту же сторону. То есть там Сахарова разделительно, если там, знаешь.
2: Да, да.
5: Вот. И они летят в бочину, сигналя, считая, что они выехали на зеленый, а те, кто делают маневр левый поворот, едут на красный почему-то. Видимо, я так думаю. То есть вообще правила забыли люди. При исключении зеленого нужно освободить перекресток тем, кто делал маневр. То есть,
2: ну, мы помним,
5: транспортное,
2: да,
5: средство и пешеходы должны уйти, и только тогда можно ехать. Почему это никто не соблюдает? Загадка.
2: Опять же, скорость, ритм, все стараются везде успеть. Но, друзья, еще раз напомню, мы всегда это говорим, каждую рубрику «Встречка», да и постоянно вообще, соблюдайте правила, их не просто так придумали. Берегите себя, будьте внимательны за рулем.
6: Реклама спонсора. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, то обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо». Тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Что на свете всех милей? гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
11: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
2: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
1: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
3: 15+, при поддержке русской медной компании.
4: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
5: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5.11.2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Не оферта, предложение ограничено.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
11: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
13: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Отопление запустили уже в 98% многоквартирных домов нашего города. Об этом сообщили на заседании комиссии по пуску тепла. Есть и такая комиссия. В остальных домах тепла пока нет из-за аварийных ситуаций. Ну и по вопросам отопления, если у вас до сих пор не появилось оно, советуют обращаться в УК или в ТСЖ, а также по телефонам 304-1205. Ну, все можно легко найти в интернете. По этим же номерам и в эти же компании надо сообщать об авариях.
1: Спасибо.
0: У нас отопление есть. Все.
2: Ну, работает в полную силу?
0: Да.
2: Но у нас, кстати, в доме столкнулись с тем, что во многих квартирах, да, так понимаю, высокие этажи, оно есть, но оно едва теплые
3: слабое.
2: Батареи.
3: Самое
2: да,
3: главное,
2: да, слабо
3: еще
2: работает.
3: Платить за него надо.
2: Да, да, да, сказала Алина в очках, попугая Кеши.
3: Это не Кеши.
2: Ну ладно, извините.
1: Но похоже.
2: Экзамен на права хотят усложнить в России. Теоретическую часть придется сдавать под усиленным контролем, а с 1 марта следующего года кандидатов будут постоянно фотографировать, а сам экзамен непрерывно записывать как в аудио, так и в видеоформате. Система будет вести запись и экзаменаторов, и учеников.
3: Что, потом смешные моменты выкладывать?
2: Как с Джеки Чаном, да, под нарезку.
1: Слушай, уже на многих автошколах же стоят видеокамеры с системой слежения.
0: Не, ну это правильно сделали, потому что иногда сотрудники ГИБДД, которые принимают права, вот и ему не понравилось с самого начала.
1: Нет, там и сейчас что? Видишь, как бы вообще вот хотят исключить эту тему, знаешь, из разряда покупка прав там и так далее. То есть как бы будут и карточку, и тебя конкретно фиксировать. Пришел сам человек, должен сдать там, смотреть за ним и так далее, чтобы не
0: Нет,
1: было
0: это,
1: вот
0: конечно,
1: этих мертводушия вот этого.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Все ушли в осень.
10: Все ушли в осень.
9: Все ушли в осень.
10: Все ушли в осень.
11: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Мотор Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну что, сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Вроде как на Урал возвращается бабское лето. Правда, оно такое, рыдающее. Плюс 10 обещают в Каменске и без осадков существенных. С дождем обещают на севере области, в Североуральске Вывдели, плюс 8, плюс 9. Временами сильные осадки, готовьтесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная область. И небольшой дождик. Температура воздуха днем плюс 8-10.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Сегодня встречаемся там.
17: Опять твои загадки.
16: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
18: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1 минута 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге, 8 октября, четверг, и вот солнце в городе. Теплеет, +7.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Да, действительно теплеет, и это хорошо. Очень надеюсь, что осадки уйдут куда-нибудь там стороной, и сегодня будет более-менее солнечно и тепло. С вами «Катапульта» на радио «Пилот», но мы готовимся с Лианой отправиться в составе вечернего шоу «Навигатор» 13 октября в Сандуны.
0: А вы же уже там были,
1: да. Но мы не все разряды попробовали, я вам скажу. Мы хотим отправиться и попробовать что-нибудь новенькое. Вот поэтому вы можете 13 числа, это будет уже на следующей неделе.
0: Присоединиться.
1: Да, во вторник. Нет,
2: можно онлайн присоединиться, прямо к нам. Думаешь,
3: а мы присоединимся. Присоединимся.
1: А ты специально припрешься со своим полотенцем?
3: Да, и со своим веником.
1: Тебе выдадут. Там вообще на самом деле красиво, все хорошо. Линки еще и это обычно всякие явства приносят.
3: Я видел фотографии, как Линка рыбку там съела. Да-да-да.
0: И в баню сходила.
3: И на чан присела.
1: В общем, ребята, онлайн-трансляция будет вестись на сайте Радио Пилот. pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте, так что подключайтесь с 4 до 8 во вторник.
0: Партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге, ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Ну что, ребята, рубрика ТСЖ. Да, правда,
2: ты будешь
1: немножко...
2: грузить,
1: нет, не буду грузить, не буду грузить. Один из очень интересных процессов ждет британцев в городе Манчестер. В одном из элитных жилых комплексов. У них есть жилой комплекс, а-ля наш Москва-Сити там и так далее. Значит, называется он Динсгейт-сквер. Значит, туда массово начали переселяться модели фильмов для взрослых и актрисы. Да? Значит, уже с десяточек человек там проживает. Они жилой себе покупают комплекс, апартаменты для того, чтобы там устраивать тусовки и снимать видосы. Притом многие из них, как бы вообще абсолютно не скрывая локацию, там красивые виды на весь Манчестер, ну то есть это высота, там этаж 50-й, 60-й, вот. И тут против них затеял, значит, судебную тяжбу один из жителей.
2: Сосед?
1: Да, тот, кого не позвали. Да-да-да-да-да-да. Говорит, у них же там всякие спортзалы, сауны на территории комплекса и так далее. Все время, говорит, шумно. Зовут своих этих вот порно-актеров, начинают, значит, эти все тусовки, я сплю по 2 часа в день из-за этого.
3: Я просился, меня так и не приняли
1: в тусовку. Видимо, да, из-за этого. Зовут мужчину Джейд Воу, возможно, у него выигрыш будет в этом суде, я не знаю, но, в общем, хочет привлечь к ответу.
0: Он просто завидует, да.
1: Да. Я понимаю, что наши слушатели сейчас быстренько начали гуглить, где же это, что же там же
2: далеко. Где же в нашем городе такие жилые комплексы?
1: Да-да-да. Да.
0: У нас где уже прикрывают такие места у нас.
1: Да. В нашем доме поселился замечательный сосед. Нет, честно сказать, я, вот честно вам скажу, вот лично я, мне было бы индифферентно. Вот, и меня больше бесят люди, которые начинают что-то сверлить вот в то время, когда не надо.
3: А они, может, прикрывают как раз-таки другие звуки этими стрелями, да.
2: Тему,
0: что бы ты своим детям сказал?
1: Что именно?
0: Если бы вот такое было рядом.
1: Ну.
0: Но?
3: Ну, дети, мне кажется, уже многие поумнее нас и побольше нашего знают. Они сами тебе все объяснят, сами расскажут.
1: Мои тогда постарше, которые тебе понять, там ничего объяснять не надо. Мелкому вот как объяснить? Тут вопрос, конечно,
0: двоякий. Что за красивые женщины тут ходят?
1: Да, пачками, да?
0: Да.
2: Так, вы что, против красивых женщин?
0: Нет.
2: Что происходит?
3: Главное, чтобы платили за квартиру вовремя.
2: И
3: за коммуналку.
2: Да.
3: А то вывесят потом долги, и все будут знать, в какой квартире живет эта проститутка.
2: Главное, мусор, чтобы вот не в урну, а доносили до этой мусорки.
1: А ведь реально в этом лифте можно написать, что вот она с такого-то этажа шалава, и не ошибутся. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Это может знать каждый», 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.

0: 47 201 5533.
1: Строим новое,
2: ремонтируем любимое,
1: покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
10: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Роман, он инженер-геодезист. Здравствуй, Рома.
4: Привет. Всем доброе утро, всем доброе утро.
3: Ну что, куда у тебя, командировки или ты дорогами занимаешься, что ты?
4: Нет, я вот буквально вчера вернулся из Мурманска, там у меня сейчас объект.
3: Понятно.
5: Северное сияние это видел?
3: Ну, хороших геодезистов по стране мало.
4: О, я не только северное сияние видел, я там и кошалотов посмотрел, и косаток.
5: Ух ты!
4: Да.
5: Вышли видео, посмотрели.
3: Слушай, а как бы в какой сезон лучше ехать, чтобы посмотреть на китов?
4: На Сибирку. Так, в принципе, у них там, там не делится на конкретные сезоны. Мы вот когда плавали, я спрашивал ребят, которые этим занимаются. Они говорят, тут как повезет. Вот, говорит, вам повезло.
3: Погоди, а ты прям погружался?
4: Не, не, да куда? Мы на расстоянии были какой-то погружаться.
2: Кошалоты обнять, но...
4: Кошалоты-то, они же агрессивных судам, поэтому мы их видели, но они от нас примерно где-то метрах в 400 были. Касатки, вот касатки к нам близко подплывали.
3: Потому что касатки вас поесть хотели, да?
4: Да нет.
3: А, ну что-то нет-то.
5: Ну что, глазки строили вам, да?
6: Может, у них брачный
3: зуб. Они на тебя смотрят и такие, какой вкусный Рома геодезист. Иди сюда со своим теодолитом, давай.
4: Значит, ну... У меня тахеометр.
3: О, нифига, ты модный. Ну, видишь, у тебя командировки в Мурманск.
6: В смысле, там тахеометров своих нету или что?
3: Ладно.
2: Чем-то помирились сейчас.
3: Ромка, давай поиграем с тобой. У нас есть три вопроса для тебя.
6: Значит,
2: про богатырей. Да.
3: Ты, есть у тебя свой любимый богатырь или нет? Я вот не спросил.
4: Как обычно, наша знаменитая троица.
2: А вот мы сейчас с них
6: про
2: и начнем.
6: Про нее, будет вопрос. Да.
3: Итак, три вопроса. Ответишь правильно на все три, получишь приз.
2: Итак, кто из богатырей до 33 лет сиднем сидел на печи?
3: Сидел или лежал? Вот, кстати, вопрос спорный.
6: Сидел или лежал?
3: Варианты тебе нужны или ты так вспомнишь?
4: Не вспомню.
3: Муромец Илья, Никита Добрынич или Алеша Попович?
5: Ну, все твои вот эти. Да. Ты же знаешь.
2: А из них кто-то один до 33 лет ничего не делал.
3: На печи.
6: Иждивенец.
4: Ох, да, да, да, да. Ну, честно, не вспомню. Давайте Илья Муромец пускай будет.
3: Ну, это правильный ответ, да.
2: Да, да, да.
3: А там я потом только ему... не помню, он по причине что-то там травмы, я думаю, или что было?
6: С рождения у него там было, да.
3: С рождения.
6: Потом родители сказали, слышь...
4: Психологическая травма.
2: Психологическая, да.
6: Психосоматика.
3: И пошел гештальды закрывать.
6: Да, да, да.
2: Ладно, второй вопрос. Как на Руси богатырей называли в домонгольскую эпоху?
3: Их в домонгольскую эпоху называли храбрые, силычи, добрычи.
4: Ну, наверное, силычи.
3: Силычи.
2: Ну, как-то логично,
3: логично,
2: да.
3: Типа, да.
4: Да, но, ну, наверное.
3: Но бывает же, богатырь, он же не только сильный.
2: Он и храбрый, и добрый.
3: И добрый,
2: да.
3: Да, вот,
4: но,
3: понимаешь?
4: Ну, скорее всего, добрыч.
6: Добрыч, как кола. Силыч, кола добрыч.
3: Ну, добрый-то добрый, но не сильный, не храбрый. Что делать-то, понимаешь?
6: Как будто Саша тебя намекает.
3: Как-то не сходится, ты понимаешь? Вот вроде бы в моей логике вещей вот вроде не сходится. Добрый класс, все здорово, но надо же еще быть и сильным, и храбрым. И вот что главнее? Ну-ка, давай.
4: Храбрыч.
3: Не Храпыч. Храпыч. Храбрый. Так называли богатырей в домонгольскую эпоху.
2: Ну и такой вопрос. Какого цвета была лошадь у Алеши Поповича?
3: Ой, сейчас ты убил.
2: На картинке «Ты и богатыря».
5: У них разные, да, были.
3: Она рыжая, белая или черная? Три богатыря. Вспоминай картину Васнецова.
5: Типа, какая тачка у кого была?
3: Но рыжая, белая или черная у Алеши Поповича?
5: Это молодой самый.
2: Да, да.
6: Щегол.
3: Рыжая, белая или черная?
4: Черная, по-моему.
3: Черная. Мы принимаем.
6: Как Камри 3.5.
3: Да,
5: да, да. Бумер.
3: Да, бумер черный такой.
5: Выпендрежник этот, Алеша.
3: Не, ну давай разберемся. Вот саму картину, если вспоминать. По центру кто? Самый Матерый.
4: Муромец.
3: Муромец, да. Вот под ним черная лошадь. Под ним прям. Рядом по правую руку от Ильи Муромца Добрыня Никитич. Под ним лошадь какая, как ты думаешь?
4: По-моему, белая.
3: Молодец. Значит, под Алешей Поповичем, у которого скромный лук в руках, и лошадь башку опустила. Кто?
4: Рыжий.
3: Молодец, рыжая, да. Бестия. Но, к сожалению, ответ ты дал все равно неправильный.
5: Зато разобрались и все.
3: Зато разобрались в тачках, да, у богатырей.
2: На всю жизнь запомнишь теперь.
3: Сейчас мы тебе, Ромка, желаем хороших командировок и работы. Давай кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
7: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
8: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Магнитная буря накроет Екатеринбург уже завтра и ухудшит состояние метеозависимых людей. Вообще она всю страну накроет, но, видимо, Екатеринбург как-то по-особому. Поэтому кардиологи...
1: Своя рубаха ближе.
2: Да, советуют поддержать привычный режим дня с помощью света. Ну, чтобы меньше пострадать, какой-то мягкий свет там вечером включать. А за 1-2 часа до сна стоит исключить телевизор, планшет и мобильный телефон.
0: Это не только магнитную бурю, да и вообще уже доказано, что магнитная буря никоим образом не влияет на здоровье.
2: Влияет. А вот просто психосоматика.
1: Я вам так скажу, каждый день вечером, когда начинается время проверки домашнего задания,
0: вот
1: у меня такие магнитные бури. У меня башка раскалывается просто неимоверно. Какой там мягкий свет? Там хочется взять жесткий ремень иногда.
2: Вот только хотел сказать про ремень, да. А Федеральная налоговая служба нашла ремень, нашла 8 миллионов россиян, которые не платят налоги. Это трудоспособные люди, у которых официально не видно ни одного источника дохода. Но денежки на карточку исправно капают. А в статистику попали получающие зарплату в конвертах, студенты, временно безработные и те, кто живет якобы на помощь близких.
1: Ну что значит якобы? Ну правда.
2: У меня была одна знакомая, она...
3: Фонд мне... класса собирала,
2: нет,
3: да?
2: Нет, неофициально была в турфирме устроена. Я спрашиваю, как бы ей падают большие суммы. Я говорю, а как ты объяснишь это перед налоговой? Она скажет, ой, скажу это от любовника. Ну вот, нашли любовника, теперь штрафы платят.
1: Как много у них там любовников.
2: Щедрый любовник.
1: Да, очень... Распространенный клуб-то, я смотрю. Не, просто давайте так. Все-таки придется, видимо, рано или поздно доказывать свое родство, там, я не знаю, какие-то браки и так далее, что вот этот человек, действительно, ты ему переводишь деньги не просто так, а получает он их для того, чтобы, например, еду купить, там, одежду, еще что-то. Не, ну правда, без шуток, это же все
0: контролируется.
1: Не, ну ты же
0: можешь взаймы брать, нет?
1: Чего взаймы?
0: Ну, мне перевели деньги, потому что я попросила, а потом отдам.
1: А ты отчитайся.
0: Ну, а я наличкой отдаю.
1: Нет.
2: Ну, если тебе 500 рублей перевели, я не думаю, что это вопросы.
1: Не, вопросы не по 500 рублей.
0: Ну, понятно, что там, да,
2: 500к, возможно, плюс даже.
1: Я вот жене не перечисляю 500 рублей. За это прилетит.
0: Даже 500 не перечисляешь.
1: Я перечисляю больше. Не, просто вопросики, понимаешь, могут возникнуть. А что это вы такие суммы переводите? Кто она вам? Ну, придется показывать свидетельство.
0: Самый дорогой человек.
1: В прямом смысле.
2: При этом она же на тебя настучит, когда ты ей перестанешь переводить эти суммы. А азиатская стримерша придумала интерактив со своими зрителями. За каждый донат ее стул делает полный оборот.
0: Я это видела.
2: Конечно. Да, это ужасно. Чем больше донат, тем больше оборотов. Народу так понравилось издеваться над людьми, что начали крутить ее безостановочно. А трансляция напоминала подготовку космонавтов к полету в космос. Стримерше все понравилось. Нет, шок-контента не было.
1: Значит, еще не предел. Еще задонатят.
2: Да-да-да, еще одна трансляция будет. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Все ушли в осень.
10: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Мотор». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну что, сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Вроде как на Урал возвращается бабское лето. Правда, оно такое, ну, рыдающее. Плюс 10.

0: дождь обещают в Каменске и без осадков существенных. С дождем обещают на севере области, в Североуральске и Вывделе, плюс 8, плюс 9. Временами сильные осадки, готовьтесь.
1: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и небольшой дождик. Температура воздуха днем плюс 8-10.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
5: А напоследок я скажу.
4: Катапульта.
1: 10:57 в Екатеринбурге. Катапульта заканчивается.
0: Сегодня день ответственный. Подготовка к пятнице. Уже-то надо
6: себя... Пятница развратница?
0: Нет, надо дела как-то уже, все да, уже да, заканчивать да. К концу недели.
7: Все сходится. Сегодня Международный день зануды. И вот то, что вот это вот все утром вы вдруг слушали.
6: Это называется занудство, да.
7: Занудство. Бездорожье. Международный день бездорожья. И день квашеной капусты в России.
0: Ну,
7: как,
0: вот
7: кстати,
0: здрасте.
7: Какая полезная штука и вкусная.
0: С вами проквашен весь.
7: Да, да, да.
0: Как капуста. Всем желаю здоровья. 3-4.
7: Удачи.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и...

0: Реклама.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
0: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
0: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Выше.

0: 11.29 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций Крауля 182 литера И». Ну что, давайте смотреть, сколько у нас баллов, где затруднения. 3 балла по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Постоять придется на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Также пробка на 8 марта от Малышева до Куйбышева. На Шевской пробка небольшая в районе Космонавтов. И Сибирский тракт стоит в районе переулка Активистов. Я так понимаю, это все у нас из-за работ на Калине. Ребята, что могу сказать, крепитесь. Надеемся, что скоро эти ремонты закончатся. Будем свободно добираться. А в целом же, смотрю, в центре пробок нет. Более-менее можно добраться. Аварий тоже не наблюдается, с чем я вас и поздравляю. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41, район Вторчермет.
1: «Пилот FM». Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: Сегодня встречаемся там.
4: Опять твои загадки.
3: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
5: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту. Но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
6: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
5: На стенах плесень.
1: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинус». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
12: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
13: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на Радио Пилот.
7: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «ЗЗ Ривьера Инвест ЕКБ».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 8 октября. За окном немного пасмурно, но не так холодно, не так дождливо, как было в предыдущие дни. С чем я вас и поздравляю. Обещает вроде бы как теплую пятницу, теплое завершение недели, поэтому радуемся, успеваем прогуляться. Кто еще не успел, насладиться хорошей погодой. Ну а мы здесь, на Радио Пилот, наслаждаемся дневным драйвом. С 12 до 16 он у нас в эфире каждый день. И по будням, и выходные, и в праздничные дни, конечно же, тоже. А в этом часе нам компанию составят Питбуль, Мэри Гу, Лирик, Софи Такер. Будет еще пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Ну и, конечно, послушаем «Катапульту на бис» буквально минут через 15-20. А уже в эту пятницу, то есть завтра утром, «Катапульта» отправится в клинику доктора Бузова на Мичурина 21, практически самый центр. Кто будет рядом, заезжайте к нам в гости с 7 до 11, пообщаемся, поиграем. Ну и видеотрансляцию можно смотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все будет доступно. Ну а партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. О, сделано с любовью. Ну что, немного отдохнули, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
1: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
0: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 октября этого года.
12: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
13: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finagroup.ru.
14: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
15: Сервисный центр SkillPro. Профессиональный кузовной ремонт любой сложности, восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
14: SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
15: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
16: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
17: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 – 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
16: И все это за 1 900 000 рублей! Кукнуться можно!
17: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4, автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
16: Березовский, так рядом же, поехали!
18: Осень!
19: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
18: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
20: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
18: а на горках!
20: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «КИД Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
21: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: значит 20.
1: Ставить мебель.
2: ООО «Специализированный застройщик Снайр Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на snairdevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Завтра обещает нам еще один, немного прохладный, но тем не менее, приятный осенний день. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем потеплее плюс 11, плюс 13.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Сегодня встречаемся там.
9: Опять твои загадки.
8: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
10: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104.4 FM.
13: Дневной драйв на радиопилот.
14: Дневной драйв на радиопилот представляет ООО «ЭЗ Ривьера Инвест ЕКБ».

0: Информация на правах рекламы.
1: Как правильно заходить в рабочий чат?
2: Своей квартиры в центре.
3: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
2: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
4: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769-8,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 300 85 85.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
3: Объединяет все поколения.
4: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

0: 47-201-5533.
1: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Тарифная регуляция на наш.дом.рф. Подробности условия обмена по телефону.
7: Осень!
8: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
7: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
9: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
7: а на горках!
9: И скидок-горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
11: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
14: Только музыка.
15: На радио «Пилот».
16: Полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
17: Информация на правах рекламы.
18: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
19: «Lucky Motors».
2: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
1: Получасовой нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
3: На радиопилот.

0: полчаса музыки нон-стоп.
1: Нон-стоп.
0: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4,5 тысячи детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тест и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
6: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
5: На стенах плесень.
1: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинус». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: 104.4 FM.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Дневной драйв на радио Пилот представляет ООО «ЭЗ Ривьера Инвест ЕКБ».

Начало третьего в Екатеринбурге. Традиционно сверяемся. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 8 октября. За окном по-прежнему пасмурно, но тепло обещает приятную пятницу в плане погоды и приятные выходные. Ну а мы здесь, на Радио Пилот, продолжаем отрываться под приятный дневной драйв. А я, Сергей Королев, вам составляю компанию. Совсем скоро к нам присоединятся Тима Белорусских, Мари Краймбрери, Артик и Асти. Также будет новиночка от Леди Гага и от Майли Сайрус. Послушаем хит. Все это на здесь, на Радиопилот, на 104 FM. Ну и кроме того, напоминаю, что выездной эфир на следующей неделе будет не только у Катапульты, но и у вечернего шоу тоже он пройдет. А ребята во вторник отправятся с 16 до 20 в Сандуновские бани. Там именно проведут вечерний эфир. И все это в компании Сани Морозова и Лины Новоч. Как говорится, старшие будут присматривать за молодыми. А видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте Радиопилот. Тоже все доступно. Партнер проекта Сандуновские бани в Екатеринбурге и П. Жуков Антон Владимирович. Ну что, а мы полетели дальше.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
10: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
11: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
12: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
11: Парацельс. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
14: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
15: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
14: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Срань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!

В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Ты к специалистам.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевой, 4Б.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а праздник какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 31 октября этого года.
14: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
16: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
17: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
18: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
17: Лос-Маркет.
16: Гарантия не на словах, а на деле.
18: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Свердловской области отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим беспилотной опасности действовал с 10:30, продлился около 3 часов. В Кольцово вводились временные ограничения на полеты самолетов. Угроза атаки вражеских дронов в это же время объявлялась по всему Уральскому федеральному округу, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ямал и Югру. Режим действовал и в соседнем Башкортостане. 14-летнего зацепера, напавшего на водителя трамвая с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, не стали арестовывать, подростка отпустили. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пострадавшая вагоновожатая, которая получила ожог глаз и сейчас находится на больничном, претензий к несовершеннолетнему хулигану не имеет, сообщает агентство ИА. Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал Шот. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашедшодом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра обещает нам еще один, немного прохладный, но тем не менее приятный осенний день. Будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплее плюс 11, плюс 13.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
17: ООО «Специализированный застройщик правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Дневной драйв на Радиопилот представляет ООО «ЭЗ Ривьера Инвест ЕКБ».

0: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
1: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись.

0: 9 октября с 7 до 11 «Катапульта» работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону плюс 7-343-272-26-26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Свет.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.
5: Как правильно заходить в рабочий чат?
6: Из своей квартиры в центре.
7: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
6: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
8: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769-8,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Свердловской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим беспилотной опасности действовал с 10:30, продлился около 3 часов. В Кольцово вводились временные ограничения на полеты самолетов. Угроза атаки вражеских дронов в это же время объявлялась по всему Уральскому федеральному округу, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ямал и Югру. Режим действовал и в соседнем Башкортостане. 14-летнего зацепера, напавшего на водителя трамвая с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, не стали арестовывать, подростка отпустили. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пострадавшая вагоновожатая, которая получила ожог глаз и сейчас находится на больничном, претензий к несовершеннолетнему хулигану не имеет, сообщает агентство ИАН. Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал Шот. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
6: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
5: На стенах плесень.
1: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинус». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-восточный 10 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Привет всем, кто в этот четверг решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И, конечно же, вы всегда можете к нам заглянуть, даже физически сюда не заглядывая, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
0: Не забывайте про астральную проекцию. Всегда можно воспользоваться.
3: Тантрические практики, да.
2: Да, где-то над нами всегда есть Вентура висит.
3: Я про Должанского почему-то сразу вспомнила.
2: Ужасно, нельзя.
3: Никто не вспоминайте про Должанского. Короче, футболистам Урала, нашей вот команде, запретили материться. Главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран, он в начале лета взял Урал под свое крыло, стало известно, что он ввел жесткую дисциплину, в частности, установил правила никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. За нарушение предусмотрено жесткая система штрафов. Но он говорит, что я, говорит, понимаю, футбол, эмоциональный вид спорта, все дела, но уважение друг к другу и культура общения, вот ее никто не отменял.
0: Любопытно, вот тут надо в динамике наблюдать, станет ли хуже играть клуб или лучше.
2: Да. А ведь были же какие-то прямо исследования, которые показывали, что это хорошо влияет на ментальное состояние.
0: Ну, насчет нагрузок физических точно, что якобы мат повышает устойчивость к физическим нагрузкам, повышает саму силу человека в моменте.
3: Сопротивление боли, по-моему, тоже, там ты меньше ее чувствуешь, если ты
0: позволяешь. Ну, я думаю, все эти аргументы футболиста Урала уже перебрали.
3: Ну да, он говорит, вот, что они сначала срывались, а теперь в коллективе идеальный порядок. Мне так интересно, какая там
0: следующий
3: система штрафов.
0: Следующий шаг — кодировка.
2: Да, то есть, они сначала срывались, а потом все стало спокойно. Я подозреваю, что это потому, что настоящие разговоры теперь начинаются только после закрытой тренером двери.
3: Скорее всего.
0: В закрытом чате, где его никто не ждет. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Пока что всего лишь 3 балла, все свободно, однако придется немного задержаться на Космонавтов от Ломоносова до Заречной. Также начинается пробка на Черепаново от остановки Черепаново до улицы Готвальда и придется чуток постоять на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. И по итогам недели самый активный помощник получит приз.
2: А чуть позже в навигаторе я вам расскажу, чем компьютер занять в рубрике «Игротека».
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Давай.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева 61.

0: Привет всем зарулившим на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор.
1: Если вы ищете себе любовь, да, какую-то, используете приложение для знакомств, попробуйте Google формы. Они могут стать полноценной замены. Здесь какая история? Девушка из Америки, работающая старшим заместителем директора в студенческом центре, подошла к поиску мужа как работодатель к найму. То есть она не так давно закрепила в шапке профиля в соцсетях ссылку
0: на
1: три страницы Google формы. Она называется «Так ты заинтересован?» Кокетливо.
2: Или как, да. Или где, или чё?
1: Дала мужчинам месяц на ответы, то есть как у вакансии, да, буквально. Срок подачи, три страницы вопросов.
0: А есть правильные там в конце, чтобы посмотреть?
1: Есть минимальный требования, ой, да, и когда они отвечают на вопросы, это же очень
0: это
1: удобно
0: рост
1: получается.
0: Рост свыше 2 метра, вот эти вот требования.
1: Ну, почти, тут как бы полегче. Рост от 178 сантиметров.
0: Нормально.
1: Но это просто пожелание. Степень бакалавра еще там тоже вот из пожеланий. Вообще 28 до 47 лет, свободен, хочет стать мужем и отцом, вот это вот все. И это очень удобно, потому что там, получается, это формирует табличку.
0: Ну, да.
1: И можно отсортировывать по ответам, очень долго как-то не копаться,
0: потому Котировка по дикпикам.
1: О, да.
0: По убыванию.
1: Удобненько.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре. С выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Яндекс.Карты. В городе пока что 4 балла. Придется немного задержаться на Космонавтов. От Индустрии до Заречной, также от Мельковского переулка до Турбинной. Сама Турбинная по классике встает от Учителей до Космонавтов. Затор на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. И придется немного постоять на проспекте Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ООО «СЦ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО сделано с любовью.
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу-навигатор в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
3: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
4: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
5: а на горках.
4: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительно до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером в столице Урала. 16:33, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке в рубрике «Игротека».
1: Если ваш муж постоянно залипает за компом, и вы из-за этого расстраиваетесь, то помните... Не надо слез. Какая бесполезная трата страданий.
0: Ой, у тебя аж гвозди из головы полезли.
1: Да, сегодня выходит игра «Восставший из ада. Воскрешение».
2: Из ада.
1: Ой, это восхитительно. Клайв Баркер зарекомендовал себя в сфере хоррора навсегда. Абсолютная легенда. И вот по старому доброму «Восставшему из ада» выпустили современную игруху, наконец-то. История, сразу скажу... Ну, нет, для начала, это... От первого лица шутер. И история здесь, в принципе, классическая для «Восставшего из ада». Значит, девчонка такая вот находит конфигурацию Генезиса. Натыкала, ее утащила в адский лабиринт. А вы играете за ее хахаля, который теперь должен с этим разбираться. Причем, я так понял, что вся фишка в том, что главный герой-то, вы, неплохо справились с разгадыванием этой головоломки, потому что вы можете использовать ее силу теперь, собственно, сражаясь с теми самыми синобитами. Причем противники здесь достаточно вариативные. Здесь есть и... То есть, кто помнит, в «Восставшем из ада» есть этот главный набор синобитов, но они, в общем-то, и целом не единственные. Это, грубо говоря, раса вот эта адская. И здесь
0: но
1: есть...
0: Но в демке были культисты.
1: Да-да-да, что там будет все. Там будут, типа, рядовые, скажем так, неизвестные синобиты. Будут культисты, сектанты, вся фигня. То есть, все, что связано с этой адской тематикой страданий. Ну и прикольно, что здесь, поскольку вы используете конфигурацию Генезиса сами, игра прямо, она визуально выглядит именно так, что вы тоже неплохо страданий наваливать начинаете. Но и, конечно же, персонажи каноничные здесь тоже имеются. Визуально все выглядит прямо супер.
0: Озвучивали тоже оригинальные актеры.
1: Да, то есть, если вам нравились фильмы «Восставшие из ада», о, это так жестко для вас. Плюс здесь, за счет современной графики и так далее, мне кажется, очень многие идеи, которые в фильме, наверное, не могли просто технически раскрыть, показаны здесь все эти видоизменяющиеся пространства,
0: да,
1: где какие-то ловушки.
0: В стену раскладывающуюся заходишь, а там целый вот этот кубический лабиринт,
1: да,
0: в котором что-то шарится.
1: Круто. То есть над визуалом поработали смачно, сами синобиты выглядят прям, ну, прикольно. Они, то есть, они такие же, вот какими мы их помним,
0: знаешь,
1: любим.
0: Ну, тот щелкающий зубами всегда казался смешным.
1: Я не могу, пухляш этот. Тоже с очками странными этими. В общем, да, здесь особо ничего не сказать. Геймплейная игра, честно, но она не предлагает ничего невероятно нового. Это именно про погружение в атмосферу, во вселенную любимой многими ужастиков франшизы. Ну и немножко вот этот шутер-шутер с немножко дополненным, я бы сказал, RPG-элементом, где вы имеете различного рода способности, используя куб Генезиса.
0: Ну еще и крафтить надо патроны, потому что их очень мало.
1: Ну да, да, элемент выживалки здесь тоже имеется. Но я так понял, что это будет больше, чем что-либо по обсуждениям проблема ранней игры, и позже вроде как уже начнется все. Расколбасина нормальная! Но игра очень сильно поощряет использование оружия ближнего боя, поэтому и с точки зрения, понятно, экономии патронов и визуала, потому что тут есть прикольные какие-то вот эти вот сцены каких-то добиваний и
0: ну
1: так
0: да.
1: далее. Они смачные, прям проработанные. Поэтому, если вы любите «Восставшего из ада» франшизу, если в целом вас прикалывает хороший боди-хоррор, то я думаю, здесь обязательно нужно в копилочку забирать «Восставший из ада. Воскрешение». Ну и в целом, конечно же, жить играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Навигатор. Радио «Пилот». Навигатор.
8: Ну, получается, что так.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 45 минут. С вами на 104.4 Навигатор.
1: И напоминаем, что уже завтра катапульта будет выезжать. Ребята поработают в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Если вы будете в тех местах, то, конечно же, можно заглянуть, лапу пожать, вот это все. Либо следить за происходящим через видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта — Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
2: А тут на днях в аэропорту США задержали мужчину с 10 живыми птицами в штанах. Сотрудники таможни заметили, что у мужичка подозрительные выпуклости в районе талии и таза.
0: У вас скворечник видно. Что там у вас творится?
2: Это сзади должно быть. Сам он вел себя нервно достаточно. В декларации указал, что никаких животных не ввозит. Вот, во время досмотра обнаружили, что в трусах у него 6 пластиковых трубок, контейнеры, которые вот к телу примотаны скотчем, туда-сюда. Внутри оказалось 10 живых птиц, там 8 желтолобых М1 и 2 синие птицы-носороги. Их обычно используют контрабандисты, чтобы продавать в качестве домашних питомцев, либо для конкурса пения. Вот. А мужик сказал, что ему для личного пользования нужны птички. Ну, короче, задержали.
0: Я на юг лечу, просто попутно решил захватить, ребят.
2: Подвести,
1: подбросить. Какие там птицы?
2: Амадины, желтолобые, синие птицы-носороги.
1: Да, вот птицы-носороги, я думаю, вдруг он бы наткнулся на человека с каким-нибудь невероятным тактильным ощущением, четким. И он такой: о, ты что, рад меня видеть? Или у тебя птицы-носороги в часах?
0: Он вообще говорит: я просто не тот косяк купил.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступало. В Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени Федеральной налоговой службы. В таких сообщениях указаны фамилия, имя, отчество. Сообщается, что произведен расчет начислений за налоговый период и предлагается ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. ФНС ни через МАКС, ни через другие мессенджеры налоговые уведомления не отправляет. Для оплаты налогов мессенджеры не используются. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или в банкомате, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. В чате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства, смены имени и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. И ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые задают граждане, а также на действующее законодательство. Селин Дион упала на концерте в Париже. Об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упала на сцену, но тут же поднялась и показала публике большой палец вверх. При этом продолжала петь. После 6-летнего перерыва Селин Дион впервые дала полноценное выступление в Париже 13 сентября этого года. В декабре 22-го у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание. Из-за курса лечения Селин Дион отменила около 40 концертов, напоминает газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А.
1: Завтра нам обещают подарок. По случаю окончания рабочей недели, говорят, вообще дождя не ожидается. Небо преимущественно малооблачное. Прохладно, правда, будет на термометре от плюс 4 до плюс 9. Ветер подует с запада, слабые 3-4 метра в секунду. Порывы будут достигать 7 метров в секунду.
2: Я вот сегодня шел, и знаете, так красиво на самом деле. Листва желтая, все так хорошо. Даже алкоголики немножко вписываются в этот антураж.
0: Прям вписываются.
3: Да, прям посреди улицы.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы. Сегодня встречаемся там.
9: Опять твои загадки.
8: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
10: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Кузбасс. Привет всем, кто убирает попутчики «Радиопилот». Столица Урала, 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И вы знаете, что можно радио не только слушать, но и смотреть 2026 вообще-то. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тут скоро в Московской библиотеке одной пройдет книжный рейв с тремя танцполами. Они решили объединить литературу с электронной музыкой. Это будет вот в конце октября. В программе три танцпола, получается, как я сказала, попса, эмбиент и техно. Разная музыка.
0: Это как-то связано с произведениями.
3: Ну, смотри, тут они как сделали. Будут вообще перформансы еще по мотивам книг. Например, будет такой вот...
0: Дуэль с Пушкиным, да?
3: Писатель за стеклом. Гости смогут наблюдать за процессом создания книги от первой идеи до, собственно, поиска
0: своего стиля. Во время рейва, то есть там музыка долбит, а они через стекло.
2: Ребята с неоновыми палочками выплясывают.
3: Также литературную часть этой программы собираются посвятить классике, культовой прозе, современной литературе. То есть они прям все решили охватить. Будут произведения нескольких авторов. Например, Лермонтова и Замятина. Отдельные пасхалки готовят для поклонников Atomic Heart. То есть там еще вот такое будет. Короче говоря, интересное что-то. Также разрешили в костюмах приходить. Я
2: это,
3: не знаю, что с этим будет.
2: Знаешь, когда играет электронка, и в какой-то момент влезает библиотекарь, где вот этот разгон идет, там... Тихо!
0: Мне кажется, все началось с того, что кто-то из библиотекарей нашел не ту закладку. Пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. 5 баллов в городе. Плотники на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активистов и также от Комсомольской до Восточной. Начинается пробка на Космонавтов от Индустрии до Заречной и от Артинской до Челюскинцев. Сложности на ИКАДе от 20-го километра до реки Березовка. И придется постоять на Ленина от Восточной до улицы 8 марта.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: А прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: звони.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
4: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
7: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Клин. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
8: 15+. При поддержке русской медной компании.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Привет всем, кто предпочитает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Сегодня можно к 8 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там пройдет концерт инди-поп группы Людмил Огурченко. Исполнит песни с нового альбома «Дайте фанк» называется. Вместе с ним, естественно, популярные, любимые треки, все вот это вот. Можно будет прекрасно, смешно время провести, потанцевать, услышать и сделать самим то самое соло на воротах. Бабушке надо прийти.
2: Только сейчас ничего не сливаю, подумал, сегодня чмок не возьмем его.
1: Билеты 1900 рублей, 16+. Завтра к 11 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет дискотека 90-х, нулевых и десятых «Юность». В исполнении кавер-группы вживую прозвучат ностальгические хиты Бритни Спирс, Дима Билана, Виагры, Бандерас и других групп. Также будут Сега, Дэнди, Аквагрим, еще там парочка ништяков. Билеты от 500 рублей, 18+. В субботу 10 октября можно к 5 прийти опять-таки в клуб «Свобода» на Черкасской 12, напомню. Там уже будет рок-концерт «Свобода» 18 лет, то есть площадка закатывает большой фестиваль в честь своего совершеннолетия. Будут такие исполнители, как «Психея», 1,5 килограмма отличного пюре, «Блондинка Ксю», «Концы» и другие. Вечер олдскульной альтернативы, короче, вас ждет. Билеты от 2800 рублей, 18+.
2: Но поосторожнее, 18 тоже, это на бумагах. 18 появляются обязательства, но еще не особо права. Они к 21 подлетают.
1: А в воскресенье 11 октября можно будет к 6:30 прийти в Коляда театр на Ленина 97 и посмотреть постановку «Фальшивый купон». Это спектакль мрачный достаточно по произведению Толстого о том, как два студента решили поделать денежку. Было 2 рубля 50 копеек, стало 12 рублей 50 копеек. Казалось бы, ну кому хуже от этого будет, а в результате купон по рукам пошел и бед всяких наделал. Билеты 900 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем четырех более-менее колесным. В столице Урала 17 часов и 17 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Кении водитель детского автобуса регулярно выполняет функции судьи, разбирает ежедневные тяжбы детсадовцев.
0: О, это серьезно.
1: Ему, да, почти ежедневно приходится участвовать в разбирательствах, которые могут быть, например, про то, что место у окна не поделили, вот какая-то такая история.
0: У него есть молоточек вот
1: этот. Интересно, кстати, об этом, да. Но он говорит, да, внимательно выслушивает аргументы обеих спорящих сторон.
2: Да. Там аргументы жесткие.
1: Да,
2: вообще.
1: Надо прям попотеть.
0: Пузырящиеся.
1: Ну, в результате выносит справедливое решение, старается, чтобы при этом никто проигравшим себя особо не чувствовал, все было хорошо. Его...
0: А в школу-то поедем?
1: Его в соцсетях сильно полюбили, потому что всем понравилось его серьезное отношение к детским драмам, что, мол, ну, для тебя, для, как для взрослого, это еще ладно, а ребенку-то
0: скоро
1: обидно.
0: Появится час туда, два обратно, вот эта передача с ним.
2: Да. Дети тоже начнут появляться странные с золотыми зубами. Он такой, у меня три ходки в угол. Ты че?
1: А в Германии бегунья, которая якобы установила личный рекорд, рекорд во время марафона, на самом деле ехала на велике. Берлинский марафон был, и она показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Пробежала это расстояние за 30 минут 49 секунд.
0: Жестко там ускорилась конкретно.
1: Да, только-только о рекорде вот у себя в соцсетях похвасталась. Кто-то слил в интернет фото. С 38 километра марафона она там сидит на багажнике велосипеда, ее подвозят. Она сказала, что ей там стало плохо. Попросила друга подвести ее до места.
0: А это был ангел. Хранитель.
1: Подвести до места, где она бы типа могла с дистанции сойти, но потом типа взяла себя в руки. Да, и вот продолжила марафон.
0: Классно, конечно. Так можно любые мировые рекорды, в принципе, побить.
1: Конечно.
0: Главное, чтобы никто не снимал.
2: Да. Это когда идут какие-то вот в черте города еще марафоны, всегда есть вариант, что я где-то впишусь и выиграю, потому что я острых крыльев поел и кофе запил, и мне тоже надо поспешить, ребята.
0: Выскочить из переулка в самый последний момент.
2: Они причем бегут, а я вот этой вот сжатой спортивной ходьбой быстрее всех. Помогите, пожалуйста. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Что это за слово?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: От 2 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Фото консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: «Lucky Motors».
11: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
12: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
13: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. УМВК. Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
14: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
16: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
17: Не оферта, предложение ограничено.
18: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: играть Рамис, работающий водителем автобуса. Доброго вечера.
1: Привет, Рамис.
2: Алло, тебя не слышно?
1: Рамис.
2: Возможно, заблокировал микрофон ухом, но считаем до трех. Раз, Рамис, два, Рамис, два, три, Рамис, все. Ну что ж, будем принимать другой звоночек. 237-104. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы вот так не получилось, как сейчас с Рамисом. Mm-hmm. Алло, алло.
1: Привет.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
3: Анастасия.
2: Анастасия, знаешь ли ты наш конкурс или стоит о нем немножко рассказать? Ладно, а ты расскажи, где работаешь. Тогда мы тоже расскажем.
3: Я работаю риэлтором, но я в декрете.
2: Понятно. А сейчас ты одна или кто-то будет помогать тебе в конкурсе?
3: У меня маленький ребенок стоит в машине.
2: Ну, он будет помогать? Посмотри на него. Он готов, он понимает большие пальцы вверх. В общем, у нас
0: мне кажется, нет, что типа в год уже надо задавать активный вопрос, типа, а работу собираешься искать?
2: У нас для тебя, Анастасия, есть одно слово и три варианта того, что это слово может означать. Но лишь один из этих вариантов является правдой. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будем выбирать. Слово у тебя сегодня терпуг в конце буквы Г. Терпуг, что это такое?
1: Возможно, это такой сельхозинструмент. Может быть, есть такая морская рыба, либо мы просто придумали это слово.
3: Рыба.
2: Рыба. Ты готовила ее?
3: Нет. Что-то знакомое,
2: да. Ее еще называют зайцеголов почему-то. Хотя я бы не сказал, что похожа голова у нее на зайца. И у некоторых, кстати, видов там зеленоватое мясо, что людей пугает.
0: Может, это типа она похожа на зайца, которого кинули в воду.
2: Который сбежал с трамвая. В общем, поздравляем тебя, Анастасия, с победой. Давай определяться с подарочком. Что хочешь в нашей копилке забрать, пожалуйста?
0: Есть у нас билеты на спектакль «Развод по-итальянски» 31 октября в театральном пространстве Театрум. Есть билеты на стендап-концерт Борис Зеленгер и Полина Гугунава. Выступают 25 октября в пабе Бен Холл. Есть билеты на волейбольный матч клуб «Уралочка» против «Корабелки» 16 октября в Дивсе. Еще фирменный шарфик в придачу. Есть билеты в музей «Зона», одну из четырех площадок. Сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000 рублей. Или можем за эфиром порешать этот вопрос.
3: Давайте первое, то, что было.
0: На спектакль. Хорошо. Ага, хорошо. Пара развод билетов по-итальянски.
2: Пара билетов отныне твоя. Оставайся на связи. За эфиром расскажем, как сможешь забрать их себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор. Информация на правах рекламы.
5: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.

0: Пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио Пилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов и от Комсомольской до Восточной. Сложно пробиться по Ленина от Восточной до Хохрякова. Подставить Куйбышева от 8 марта до Московской. Также сложности на Блюхере и проезжей от Раевского до Краснодарской. Придется немного задержаться на Московской от Хомякова до Куйбышева. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь, Июль, еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО сделано с любовью.
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем лево и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов 44 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что 13 октября мы будем выезжать, поработаем в Сандуновских банях. Можно будет заглянуть, там Саня Линк с нами тоже тусанут. Устроим тусы небольшое. Трансляцию можно, конечно же, тоже посмотреть на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге. ИП Жуков Антон Владимирович.
2: Тем временем в Нью-Йорке недавно установили гигантский автомат Street Fighter, внутри которого реально дерутся бойцы-человеки. Разумеется, это рекламная кампания к выходу полнометражки, которая в мире выйдет в прокат вот 16 числа. На Таймс-сквер поместили большой файтинг-контроллер, где дерутся Рю и Кен. Большая двусторонняя конструкция, там в центре стеклянный...
3: Решили сэкономить. Самых простых персонажей взяли. Просто вот в кимоношках.
1: Зашли буквально вот какой-то ближайший клуб каратистов для детей.
3: А есть красное, спросили.
2: В общем, там в центре конструкции типа стеклянный аквариум. С каждой стороны гигантские кнопки и джойстик. Посетителям как раз предлагают на все это жмакать и дергать. А актеры за стеклом в это время вот бой разыгрывают.
3: Понятия не имею, что вы там нажимаете, да?
2: Да, абсолютно. Спасибо.
3: Вот если бы их немножко током било.
2: Это было бы здорово. Спасибо, что бесплатно, по крайней мере. Это напомнило мне о рекламе фильма ужасов, где в билборде актера на 3 дня поселили. Помните такое?
1: Да, была история.
2: Вот, они как-то полюбили.
1: Да, я не знаю, как будто, Street Fighter — это игра, в которой еще и очень много всякой фэнтезии, поэтому я думаю, просто там вот этот персонаж Рю без графики и прочего будет странно выглядеть, что он не кидает какой-то огненный шар, а просто стоит и делает руки. Хадукин!
3: Хадукин! Мне кажется, что уличный боец — это вообще, тогда бомжи должны биться.
1: Да, драка за допить, вот это новая часть.
3: Включаешь саундтрек — и понеслось.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению, и на радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Сибирский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров и 18 солистов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Сибирский цирюльник» – это премьера 25-го года. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в «Урал-опере» презентовали в этом году. Церемония награждения состоится 28 ноября. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
6: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
5: На стенах плесень.
1: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас».
8: В эту пятницу мы хоть и помёрзнем, зато не промокнем. Синоптики обещают день без дождя, будет малооблачное небо, даже солнце с вами увидим. Западный ветер подует слабый 3-4 метра в секунду, но порывистый до 7 метров в секунду. А температура воздуха будет примерно как сегодня, от плюс 4 до плюс 9.
0: А есть расписание сеансов, когда можно увидеть солнце? Какое время лучше попасть?
9: Да нет, там билеты дорогие, подожду, пока на торрентах выйдет.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу «Навигатор» на «Радиопилот».
1: Привет всем, кто берет с собой в дорогу «Радиопилот». В Екатеринбурге 18 часов и 2 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: И в нашей студии можно побывать, даже не побывав, подключившись просто к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: А в США новый тренд среди молодого поколения. Они вот надоели им энергетики, короче, теперь они пьют расслабляющие напитки. Выкинули кофеин, бодрящие добавки, вместо них там...
5: Ромашковый чай,
3: да,
5: наконец.
3: Они опять свое придумали, как будто мы по туалетам с Гербалайфа не сидели.
1: Скоро не догадаются до грудного сбора, подожди.
4: Ну, в общем, там вот мелисса, как я уже сказала, эльтианин, магний. Несколько брендов уже есть на рынке, которые вот этим производством занимаются. Вообще, такие газировки направлены на улучшение качества сна, стабилизацию кровообращения, снятие стресса, тревожности, понятно, вот это все. Ну и улучшение общего самочувствия без стимуляции нервной системы. И ожидается, что у нас подобный формат тоже скоро появится.
1: Так у нас он уже появился, во многих заведениях есть такие газировки. Вопрос больше по поводу магния и всяких веществ. Вы знаете, что у вас дефицит или кто-то вам поставил диагноз?
4: Ну да, кстати.
3: Вообще так-то хотелось бы, пользуясь случаем, отметить этот момент. Столько бесконтрольно пьющих БАДы людей, которые просто что-то где-то прочитали и такое.
1: На то и рассчитана реклама этих БАДов, которые постоянно сейчас везде в ленте появляются, чуть что.
4: А почему это законно?
3: Ну, не должно бы быть так-то по-хорошему.
1: Они говорят, что это биологически активная добавка. Не является лекарством, они всегда говорят.
3: Помните, что все, что лишнее, вы потребляете какие-то вещества, которых у вас дефицит нет, вы их выписите. Вы выписите свои деньги.
1: А вот если подышите квадратом, все будет хорошо. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас 6 баллов в городе. Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов и также вместе с Декабристов от Комсомольской до Белинского. Сложности на Куйбышева от 8 марта до Московской, от Бажова до улицы 8 марта. На самой улице 8 марта пробка от Ленина до Куйбышева. Также подставит Восточная от Ленина до Ткачей. И придется постоять на проспекте Ленина от Тимирязева до Хохрякова.
4: Мне кажется, должно быть выражение «будь братом, дыши квадратом» в какой-то момент. Если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы вдруг не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: А прямо по курсу поговорим о синематографе в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Как правильно заходить в рабочий чат?
13: Своей квартиры в центре.
14: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
13: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
15: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры, акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
17: Что на свете всех милей?
18: Гулять в тени его аллей.
17: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
18: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
19: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
21: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
22: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу. Город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
23: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
24: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем фанатам кинематографа. В столице Урала 18 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить киноновинки в рубрике «Афиша».
1: Вышла приключенческая драма «Битва моторов». Она российская. Значит, сюжет такой. Начало 20 века. Автомобильная промышленность в России только зарождается. И есть у нас амбициозный автолюбитель вместе с инженером, которого Юра Борисов, кстати, играет. Ага. И вот они вместе с командой пытаются создать первый отечественный спортивный автомобиль «Руссобалт». Ресурсов не хватает, общество смотрит на них со скепсисом, есть куча европейских конкурентов, но ребята все равно решаются принять участие в престижном ралли «Монте-Карло». И может получится миру доказать, что Россия может сделать машины мирового уровня, да, может и нет. Ну, понятно, что получится, да, спойлеров есть. 12+. Есть так. Еще одна российская новинка, это комедия «Это все она». Девушка, главная героиня, в детстве была очень талантливой, но в свои 30 лет что-то вот совершенно потерялась, чувствует, что жизнь у нее идет под откос. А сил с этим сделать что-то нет. Выход, надо немножко флягой свистануть, потому что на помощь ей приходит воображаемая подруга детства Мальвина, женщина с фиолетовыми волосами, странным юмором, и она толкает героиню на поиски ее детской любви Стасика. И вот теперь она собирается завоевать сердце Стасика, но проблема в том, что он
2: тоже русский фильм, судя по названию, да?
1: Да, я говорю, русский фильм
3: тоже. А проблема Стасика, что он Костюшкин. Проблема не решена.
2: Я думала, Михайлов.
1: Да. В общем, вот, в результате она поймет, что в ее жизни пошло не так, узнает, почему появилась та самая Мальвина, 18+. Есть еще сегодня целых два фильма ужасов. Один называется «Ассистент в морге», Мексика. Это не относится к «Mortuary Assistant».
2: Но название один в один.
1: Но абсолютно, да. Но на самом деле перевели еще так, там оригинально какое-то другое.
2: Ну, понятно, классика. Жанр.
1: Девушка выходит на свою первую ночную смену в морг, но она не ассистент, она охранница. И подружки рассказывают...
3: Кто-то сильно меняет дело!
1: Подружки рассказывают, что, значит, вот вышла на смену, она ей говорит, уходи оттуда, это проклятое место. Короче, она не ушла, а с наступлением темноты понимает, что в мрачных коридорах что-то скрывается. Нужно эту ночь пережить, и она, вот, пользуясь подсказками, пытается разгадать, где это зло скрывается, как его оттуда, значит, достать и обратно во тьму вернуть. Есть ощущение...
2: Дадут ли ей премию в конце, как работнику.
1: Да, есть ощущение хоррор игры, где вы вот камеры палите, прячетесь, если любите так, такое, гляньте.
3: 18+. Ну и как будто, несмотря на то, что это не прямая адаптация, помощником патологоанатома прямо сильно
1: пахнет. Ну да, да, действительно.
3: Явно вдохновлялись как минимум.
2: Ну и... видишь, тут можно всегда обыграть, то есть тут помощник, здесь старший помощник, друг патологоанатома, знакомый.
3: Деверь охранника.
2: Стажер.
1: И вышел еще один хоррор, называется «Все закончится». Он американский. Значит, приятели, которые давно не виделись, встречаются, что-то общаются, садятся в машину, едут, сворачивают на узкую асфальтированную лесную дорогу, потом понимают, что она вообще не заканчивается, а если повернуть и поехать обратно, она закончится не выездом на шоссе, вот откуда они приехали, а глухим тупиком, и за ним тоже лес, в котором живут безумные люди, кричат, бросаются, кусаются, они при этом не зомби, но у них разума тоже вот не особо как-то, и останавливаться, выходить из автомобиля можно максимум на 1.5 минуты, потому что люди вот эти вот из леса на тебя сразу кинутся. И герои вынуждены ехать и ехать просто вперед, не чувствуя при этом ни голода, ни жажды. Спать они тоже не хотят.
2: Ни одной заправки.
1: Да, согласна. Короче, какое-то безумие. Надо вот в этом во всем разобраться.
3: Да, мы тут за эфиром немножко поговорили. И фильм, походу, это не очень умелый плагиат онлайн страшной истории крипипасты под названием «Игра влево-право». А «Игра влево-право» — это офигительный метафизический ужас. А здесь какая-то, как будто вот эта вот совита его версия, не знаю,
2: зачем, у перекупа. Зачем, ну, право, если можно прямо ехать?
1: Действительно. 18+. В общем, выбирайте новинку, конечно, себе по душе, наслаждайтесь своими киновечерами.
3: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и

0: Рубрику представляет ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 20 минут. А с вами навигатор. Готовы эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Вячеслав. Он работает начальником отдела в организации, занимающейся доставкой спецодежды.
0: Привет, Вячеслав.
3: Привет.
4: Привет.
0: Расскажи, а ты в ассортименте вашем разбираешься или ты только за доставку ответственный?
4: Конечно.
3: Конечно, что?
4: Не только доставкой.
0: Ты сейчас стоишь на нейтриловой подошве, скажи нам.
4: Да, на полиуретановой.
0: Что ж, нейтрил для холодных историй, да, больше подходит?
4: Нет.
0: Да, я слышал, что он...
4: Сварочная обуви всегда нейтрил.
0: Что он вроде не скользит, еще такие мифы. Это неправда на самом деле?
4: Правда.
0: А когда... Ты правда, да?
2: А когда уже придумают не читерил? Все, я пошел.
3: Давай, увидимся.
0: Да, сегодня уже в норму отшутил.
2: Можно, да, сваливать.
0: Вячеслав, хорошо ли ты знаешь Екатеринбург? Занимаешься доставкой, наверное, да?
4: Я не доставкой занимаюсь, но более-менее знаю.
0: Ну ладно. Как тебе это триггернуло?
2: Ну, начальник отдела.
3: Извините.
0: Ну, это не наше дело, да.
2: Направляет людей на доставку.
0: Но доставка его не касается, да. Хорошо, Вячеслав, три вопроса у нас для тебя имеются. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, как правильно называется одна из улиц района Краснолесья? Последователей, исследователей или преследователей?
0: Не расслышал первое?
4: И.
0: Исследователи. Правда, действительно так, в микрорайоне ОНС ее можно встретить.
2: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица Краснофлотцев? Ботаника, Эльмаш или Юго-Запад?
4: Эльмаш.
0: Эльмаш, это правда, действительно идет от космонавтов до Ползунова. Вот в третьем вопросе мы отправимся на Уралмаш и поговорим про переулок Никитина, соединяющий Бакинских комиссаров с улицей Молодежи. И вот как ты считаешь, кем был Иван Саввич Никитин? Первый вариант – географом и путешественником. Второй вариант – русским поэтом. Третий – рабочим завода Уралмаш. Иван Саввич Никитин, кто же такой? Географ и путешественник, русский поэт или рабочий завода Уралмаш?
4: Думаю, что поэт.
0: Почему именно так?
2: Наитие.
3: Ну, чувством.
0: Ну что ж, мы...
4: в небо.
0: Ладно, принимаем, ловим тебя за палец. Что ж, рыба-тунец, ты молодец. Действительно, считается мастером русского поэтического пейзажа и преемником Кольцова, в честь которого названа соседняя улица, кстати. Поздравляем тебя с победой, Вячеслав. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Объедение эти пельмени!
10: Сочное мясо, тонкое тесто.
11: Объединяет все поколения.
12: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
13: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
14: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
15: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Прайм-сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм-сервис». Сайт prime196.ru.
16: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней, статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in.

0: Ты юридический адрес Екатеринбург.
1: Протоколировать вас будем, а он вот Баранов предложил. Но они от этого дара категорически отказались, конечно. В общем, дело возбудили.
2: Да. Если бы у него они были, он бы мог показать их на улице, как они прыгают через заборчик, ДПСники бы уснули.
3: Нет, ну это чисто экранизация анекдота про джигитов, потому что, мне кажется, его тоже привели потом к следователю, и он объясняет такой: я им говорю, один баран дам. Они говорят, мало. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.
4: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
8: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
9: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
10: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финогрупп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finogrupp.ru.
11: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС, принимают все возможные меры для локализации огня. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет Ядин. Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы. Эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
1: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
8: О чем не скажут?
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
9: Завтра нам обещают подарок. По случаю окончания рабочей недели, говорят, вообще дождя не ожидается. Небо преимущественно малооблачное. Прохладно, правда, будет на термометре от плюс 4 до плюс 9. Ветер подует с запада. Слабые 3-4 метра в секунду. Порывы будут достигать 7 метров в секунду.
10: Я вот сегодня шел, и знаете, так красиво на самом деле листва. Желтая, все так еще. Хорошо. Даже алкоголики немножко вписываются в этот антураж.
0: Прям вписываются.
11: Да, прям посреди улицы.
1: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы. Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 19 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: На календаре 8 октября. Мы сегодня отмечаем день солнечных улыбок. Чтобы вот мы с вами солнце ценили, пока есть, так сказать.
1: Немножко зима близко. Было сегодня, да.
3: Было, и завтра будет маленечко.
4: Но я же правильно понимаю, солнечная улыбка — это желтая.
1: Ну, конечно.
4: Все.
1: Натуральный цвет.
3: Из профессиональных праздников отмечается День работников дополнительного образования.
1: Поздравляем
3: всех. И Международный день подиатрии. То есть это про стопы, про голени, вот эти вот врачи, которые этим занимаются.
1: Их не путают с педиатрами.
3: Я сначала увидела, когда я думаю, так, ошиблись, кажется, а потом вот, узнала. Есть еще сегодня праздник — Всемирный день зрения. В этот день проводят мероприятия просветительские всякие. Во многих странах можно бесплатно или со скидкой пройти обследование у офтальмолога. Не знаю, я у нас таких акций не видела.
1: У нас, как правило, эта акция заканчивается тем, что тебе впарят очки за бабки.
3: Класс. Еще сегодня отмечается День зануды, и в этот день предлагается не воспринимать педантичность как недостаток, и увидеть в ней проявление ответственности, что вот зануды на самом деле просто очень ответственно ко всему подходят.
1: Только в этот день мы об этом вспоминаем.
4: В другие дни они просто духа. Да.
3: Еще сегодня празднуется день игры в салки, одной из самых популярных,
1: собственно, подъездных игр.
4: Я услышал вначале, как будто двойную S вали. Я думаю, салки — это вообще другая игра, и она ужасная.
3: И отмечается Международный день бездорожья. Мы поздравляем всех любителей вот гонять по буеракам на своих больших машинках. Круто, классно, ребят.
4: Где ты еще услышишь слово «буерак»? Как не отваливать?
3: Есть еще песня, группа, да, такая.
1: Есть такая, да, я думаю, они там тоже любят покататься. Ладно, всех причастных с праздника и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Все еще плотно на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов и вместе с Декабристов от Комсомольской до Чапаева. На Щерце и Амундсена пробка от Цурикова до Объездной. Затор на Куйбышева от Бажова до улицы 8 марта. Много машин на Малышева от Луначарского до Хохрякова. И придется задержаться на Челюскинцев вместе с Московской от маршала Жукова до Куйбышева.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
6: Реклама.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в «Лос Маркет» обращаться, как все соседи.
9: «Лос Маркет». 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: «Лос Маркет».
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
2: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
1: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
3: 15+. При поддержке русской медной компании.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
6: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «НПТК Супротек». Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Николай, он работает в банке, специфику не успел разузнать.
0: Ну да, под самый конец песни позвонил, поэтому не успели поговорить. Николай, расскажи немножко о своей работе, что там за специфичность?
2: Должнички.
0: А, как ты грустно это выдохнул. Как будто сейчас одного увидел. Вот он, достаю свой пакет. Скажи нам, и давно ты занимаешься должниками?
2: Больше 20 лет.
0: Ты обзваниваешь их или как-то лично с ними встречаешься?
2: И обзваниваю, и встречаюсь.
0: А скажи что-нибудь по выбиванию долгов, вот прямо вот. Покажи манеру. Как это бы произошло? Вот, допустим, я должник, как бы ты сказал мне?
2: Да на самом деле никак бы не сказал.
0: Я бы подъехал. Никак бы не сказал. Просто дышал бы в трубку. Таким образом доводил бы до истерики.
2: Скорее бы приехал с приставами и что-то сделал.
1: Ну да, мне кажется, что банки-то исключительно в легальной сфере оперируют, да, скажем так. Это вот МФОшки начинают с мутными коллекторами тусоваться.
0: Скажи нам, почему ты выбрал именно эту стезю?
2: Ну, не знаю, как-то русло легло в свое время именно туда, и вот...
0: Это с 90-х легло русло? Или попозже?
2: Нет. Начало 2000-х.
0: Я думал, просто один раз у меня знакомый занял, не отдал. Я вот с тех пор решил заняться этим делом.
1: Да, это история появления супергероя.
0: Скажи, а когда-нибудь Николай писал стихи?
2: Нет, не приходилось.
0: Ну ладно, может быть, с рифмами хотя бы, по крайней мере, все четко. У нас для тебя есть небольшое музыкальное задание. Коллектив под названием Людмил Огурченко сыграет для тебя фрагменты из трека под названием «Таити». Но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
2: Да, конечно, давайте пробовать.
0: Полетели!

0: Мы можем повторить задание текстом, чтобы было более детализировано и членораздельно. Стоит ли? Хорошо, слушай внимательно.
1: Нет, я не стоите, я тоже скупчина. Разве не видите? Нету загара, сандалий и... Какой вас тетя попутал черт?
0: Что же еще у него отсутствует?
1: Нам нужны с рифмой вот последние две строчки. Нету загара, сандалий и... Какой вас тетя попутал черт?
2: У меня, к сожалению, вариантов нет.
0: Нет? А ты английский когда-нибудь изучал?
2: Да, но это было очень давно.
0: Ну вот есть слово «короткий». Вот это правильный ответ, если... Дам подсказку таким образом. Нет? Как по-английски будет «короткий»?
2: Шорт?
0: Так вот и шорт. Это правильный ответ. Действительно, шорт-то у него и не было.
3: Сандали и шорт.
0: Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, Николай. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
2: Офигенно.
1: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
7: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
8: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
9: а на горках!
8: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
10: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807. Екатеринбург.
11: Объедение эти пельмени.
12: Сочное мясо, тонкое тесто.
13: Объединяет все поколения.
14: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
15: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
16: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
17: Все модели и цвета J-Ku в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 – 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
16: И все это за 1 900 000 рублей! Кукнуться можно!
17: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
16: Березовский! Так рядом же! Поехали!
18: Что на свете всех милей?
19: Гулять в тени его аллей.
18: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
19: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурге.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто прокладывает свой путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Американцы опять объединились. Мотоконьки, Moonwalkers, помнишь, раньше появлялись такие, на которых можно было ходить и вроде как ехать?
2: А, да, которые тут же всем не понравились, потому что выяснилось, что это невероятно неудобно.
3: Но теперь они научились адаптироваться под владельца. Новая модель вышла колесной обуви Moonwalkers Dusk. Это самая легкая модель в ассортименте и первая, которая полностью настраивается под владельца, хотя обещали то же самое и в прошлых. Включая как физические параметры, так и анализ поведения человека, разработчики утверждают, что система на базе искусственного интеллекта адаптируется под особенности походки владельца всего за 10 шагов. 10 шагов к успеху. Максимальная скорость составляет всего 11 км в час для малого и среднего размеров, около 13 км в час для большого. Moonwalkers Dusk — это устройство для облегчения передвижения, а не для гонок, на что указывает также наличие режима ходьбы в помещении. Для его переключения достаточно жеста ногой. Смартфон больше не нужен. Запас хода остался прежним, всего 11 километров. Класс защиты IPX4 означает, что такая обувь не боится брызг, но погружение в воду ей противопоказано. Система Sensa на основе искусственного интеллекта распознает намерения человека и в реальном времени корректирует уровень поддержки. Понимает, когда вы собираетесь

0: ускориться, прыгнуть, переступить через что-то и регулирует работу обуви. Также анонсировано появление в ближайшем времени расширенного функционала. Гаджет будет дополнительно оценивать запас скорости, эффективность продвижения вперед, мощность отталкивания, симметрию усилий и ритмичность шага для оптимизации движения.
1: Я иногда сама не понимаю, когда я прыгнуть хочу, а тут они будут это раньше меня понимать, как этот будет работать.
0: Ты хочешь прыгнуть прямо сейчас?
2: Вообще, я бы... Ну, явно это фигня, это игрушка. Это вот поприкалываться и забыть про них в кладовке. Но я бы, может быть, взял бы, если бы у них был саундтрек, где ты надеваешь не сразу...
0: и можешь ехать только назад. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Одна тетя мечтала покататься на большом механическом органе. И в Лас-Вегасе ее мечта сбылась.
4: Это за орган такой?
3: Но не так, на плечах, конечно же. Но не так, как было задумано.
4: По кочкам. Да. В ямку. Раздавили 40 мух.
3: Не так, как она все это видела в своих влажных снах. Лодыжка застряла под основной частью механизма. И она подает в суд на этот бар. Знаете, это орган, это мужское, вместо быка вот просто сделали, да, и как бы садишься. На нем катаешься.
4: А-ля 18 там, плюс, да. Видосы снимает.
3: Конечно. Женщина утверждает, она же пошла в суд, но лодыжку он подвернула. Утверждает, что перед вот этой поездкой сотрудники не предупредили ее о возможных рисках, не попросили подписать документ в баре, да, об отказе там претензии, тыры-пыры. В общем, а управляющий вот этот сотрудник, управляющий аттракционом, специально наяривал скорость, чтобы она в итоге...
5: Ему было весело.
3: Да, она чувствовала.
4: Тайно использовал смазку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
9: Акция до конца октября.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Июль рекомендуют самым близким. А теперь, Июль, еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
3: Акция до конца октября этого года.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял, Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта, предложение ограничено.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. Оказывается, в Исландии можно спуститься в вулкан на лифте. В частности, есть один вулкан, единственный под названием Трихнюхайюгюр. Он единственный в мире, где в магматическую камеру можно спуститься таким образом. Последнее извержение произошло более 4000 лет назад, но лава не закупорила жерло, а ушла обратно вглубь, оставив после себя гигантскую такую пустую полость. Глубина воронки достигает 213 метров. Внутри спокойно поместились бы статуя свободы и три баскетбольных корта.
2: Ой-ой-ой.
1: Интересно, были ли случаи, что кто-нибудь подпрыгивал в таком лифте? Интересно, чем они заканчивают?
0: Да, но вспоминая Помпеи, ты там застрянешь, типа, на пару тысяч лет.
1: А потом будут все ходить и смотреть на тебя, как ты в смешной позе лежишь.
0: Да, не дай бог с кем-то обнимешься, скажут, ой, эти двое были. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
3: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите!
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником в ожидании свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. В работе российских сайтов и приложений произошел массовый сбой, сообщают сервисы «Детектор 404» и «Даун Детектор». Неполадки начали фиксировать после пожара в дата-центре Яндекса в рязанском городе Сасов. Работу дата-центра полностью приостановили. В компании предупреждали о том, что некоторые сервисы могут быть временно недоступны. Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта произошло после атаки беспилотников. В расположенных рядом жилых домах были выбиты окна. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой, отмечает Москва-24. В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Это связано с режимом опасности от беспилотников, который сегодня действовал около 3 часов во всем Уральском округе, а также с ограничением работы Екатеринбургского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом самолета в Ереван, в Уфу, в Санкт-Петербург и в Волгоград. В Москву один рейс уральских авиалиний отменен, еще один рейс этой авиакомпании задержан. 25 новых автобусов прибыли в Свердловскую область в рамках программы льготного лизинга Минтранса. Всего в этом году по этой программе планируют поставить 132 машины в 5 муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информполитики. Новый транспорт уже распределили по городам области. Так, в Краснотуринск отправили 3 автобуса, в Верхнюю Пышму 6, в Екатеринбург 16. Всего Екатеринбург должен получить 105 машин, Ревда еще 12 и 6, еще Каменск-Уральский, сообщает Ядин. Под Екатеринбургом медведь неожиданно вышел на трассу под автомобиль. Инцидент случился вечером 7 октября на дороге в сторону Старопышминска. По словам автомобилистки из Березовского, зверь выскочил перед ней на проезжую часть в сторону тропы здоровья. К счастью, никто не пострадал, но на автомобиле осталась небольшая вмятина, пишет Ядин. Напомню, этой осенью медведи стали чаще выходить в населенные пункты и на дороге. Специалисты и охотники называют основной причиной нехватку корма в лесах. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинес».
9: В эту пятницу мы хоть и помёрзнем, зато не промокнем. Синоптики обещают день без дождя, будет малооблачное небо, даже солнце с вами увидим. Западный ветер подует слабый 3-4 метра в секунду, но порывистый до 7 метров в секунду. А температура воздуха будет примерно как сегодня, от плюс 4 до плюс 9.
1: А есть расписание сеансов, когда можно увидеть солнце?
10: А какое время лучше попасть?
11: Да нет, там билеты дорогие, подожду, пока на торрентах выйдет.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Артём, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Оградинство 10, 665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
9: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
8: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
10: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
11: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: «Р-Адент». Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
4: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
3: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-0333.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
2: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
3: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
3: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
2: На стенах плесень.
1: Гребец.
2: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
4: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Аро.

0: полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: «Вечерний драйв» на «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Зю. Damn.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
5: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
6: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.